0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.
4: Звук поставим.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Матрешка Radio, broadcasting on DAB in London. We love London.
1: Эта весна, видно, дарит строк.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk 020-8900-1444.
3: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте. На календаре 5 мая. В этот день 1764 года в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II было основано первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. Более того, это было первое в Европе государственное высшее учебное заведение для девушек. Первоначально оно называлось Императорское воспитательное общество благородных девиц, знаменитый Смольный институт благородных девиц. Создано оно было для того, чтобы, цитирую указ императрицы, дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества. Конец цитаты. Название «Смольный» происходило от Смольного дворца, построенного в 1729 году по велениям Петра I близ деревни Смольной, в которой находился дегтярный завод. По уставу дети должны были поступать в заведение не старше 6-летнего возраста и оставаться там 12 лет. Причем с родителей бралась подписка, что они не будут требовать их назад ни под каким предлогом до истечения этого срока. Императрица надеялась, удалив детей на долгий срок от невежественных родителей и вернув им уже облагороженную девушку, способствовать смягчению нравов и создать, как она выразилась, новую породу людей. В октябре 1917 года институт во главе с княгиней Голицыной переехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 года и состоялся последний российский выпуск, после чего летом того же года институт покинул Россию и продолжил работу уже в Сербии. От благородных девиц предлагаю перейти к людям разного происхождения обоих полов, родившихся в этот день и прославивших свои имена чем-либо. 5 мая 1923 года в одной из деревень под Смоленском родился Михаил Егоров, советский сержант, который вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантарией под руководством лейтенанта Алексея Береста рано утром 1 мая 1945 года водрузил на крыше Рейхстага в Берлине Знамя Победы. 5 мая 1940 года в Москве родился Леон Поляк, который миллионам поклонников известен как писатель-сатирик Леон Измайлов. Псевдоним этот родился таким образом. Леон учился в Московском авиационном институте и участвовал в самодеятельности. Там он придумал себе псевдоним Измаилов. Означало это «из мои». Затем буква «и» заменилась на «и» краткое. 5 мая 1944 года родился Джон Рис Дэвис, весьма колоритный валлийский актер, снявшийся в огромном количестве отличных фильмов, но наибольшую известность, как мне кажется, получивший после работы с режиссером Питером Джексоном в трилогии «Властелин колец», где Рис Дэвис великолепно сыграл гнома Гимли. А еще Рис Дэвис очень хорош в экранизации приключенческого романа Артура Конан Дойла «Затерянный мир». Там он играет профессора Челленджера. 5 мая 1988 года в Лондоне родилась Адель Лори Блу Эткинс, которая поклонникам своего таланта известна как просто Адель. Британская певица, автор-исполнитель и поэт. Известность пришла к этой певице еще в 2007, но настоящая слава обрушилась на нее в 2012, когда Адель записала саундтрек к очередному фильму Бондианы «Координаты Skyfall». Песня, как вы помните, так и называется «Skyfall». И, на мой взгляд, это лучшая песня из тех, что были записаны для фильмов об агенте 007. С вами был Андрей Штерн. До встречи.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
4: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата.
5: После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
4: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
4: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
1: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
6: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
1: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
6: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
4: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
6: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
4: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
6: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
4: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
6: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
4: Поплар 07-5787-28787. Норфуличе 02-07-47-46-987. Лейксайд 07-99-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
7: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 02-07-206-27-42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке – украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: тетей Юлей.
1: Друзьяшки мои, привет! Расскажите мне, кто такой крот?
2: Это такой крот, который женился на дюймовочке.
1: Сказки любит Яночка Досова. А ну-ка, Ева.
3: Он так и делает-то. Котик. Котик, как и делает-то.
1: Ну, я примерно так себе его и представляла. Леша, может, будут какие-то уточнения?
4: У него есть хвост. У него есть голова. У него есть норка, в которой он живет.
5: Надо устроить для него дырочку. Можно в полу. Можно в стене. Давай в стене.
1: Крот, в стене. А я думала, он в земле живет.
4: Да, но он еще умеет плавать. Ну, в воде.
1: Слушайте, вы меня запутали. Яна Денисова, где живет крот?
6: Ноги, конечно. Я его закопала там. И откопаю. Открываю.
7: Как зайчики делают дырочки под землей.
1: Так все-таки под землей, София. А что он там под землей делает?
7: Снифает.
1: А по-русски?
7: Нюхает.
1: Марина, а что он там вынюхивает?
8: У него нету глаз, зато у него есть большой гигантский нос. И он разбирается со своим носом. Он нюхает, в какую нору ему идти. А то он копает и влево, и вправо, и прямо, и вниз. А у него нет глаз, он не может видеть. Поэтому он использует свой нос, чтобы им пронюхать.
1: Ну, скорее всего, он так ищет еду, да? А что любит крот?
9: Чего может кушать? Траву.
1: Траву?
9: Картошку фри.
1: Картошку фри? А где же он берет картошку фри?
9: Хочу
1: Ну, понятно, в кастрюле. А вот подружиться с кротом можно?
10: Да, можно. Он же надо глазать хлеб, орешки, печеньки, всякие печеньки, орешки.
1: А дома крота можно завести?
10: Да.
11: Я же не боюсь крота. Можно завести шоколада? Пожалуйста.
1: А что бы мама с папой сказали?
12: Папа, он не обладуется. Он так кротов не любит, да? И я обладуюсь. А папа не обладует. Все обладуются. Папа, он не обладуется.
13: Там можно, у тебя есть пол, и он можно сломать твой пол, и как ты будешь ходить, и будет неудобно.
1: Ну, давайте, для начала я вам скажу, что дома завести крота, или, скажем, в лаборатории для изучения еще никому не удавалось. Они категорически не переносят жизни в неволе. Для них создают искусственные норы, которые почему-то становятся очень сырыми. Всегда доступная еда из рук человека тоже плохо. Нет необходимости постоянно двигаться, и кроты погибают от ожирения. Так что пусть уже себе копошатся под землей, как это задумала природа. Хотя, конечно, сельскому хозяйству, природе и обычным дачникам они доставляют немало проблем. Дело в том, что кроты все время роют, все время копают в поисках еды, без которой максимум могут прожить 17 часов. Так вот, на то, чтобы все время двигаться, необходимо много энергии, поэтому они практически постоянно едят, за день съедая столько, сколько весят сами. Несмотря на то, что зверьки это маленькие, примерно 20 сантиметров в длину, они, как ни крути, хищники. У них 44 зуба, включая клыки. Предпочитая главным образом дождевых червей, червей не упустят возможности и слопать какую-нибудь попавшуюся лягушку или улитку. А что не ест, оставят на потом. Например, на зиму. Дело в том, что в спячку кроты не впадают, но рыть промерзшую землю как-то не с руки. Поэтому он обустраивает себе спальню, из которой ведут множество ходов к оставленным запасам. И если разрыть такую вот кротовью кладовку, можно обнаружить до 2 килограммов еды. А это зимой целый пир. Удивительно все-таки, как кроту удается так здорово ориентироваться под землей, поскольку со зрением у него совсем беда. Глаза есть, конечно, но они закрыты. Природа позаботилась о том, чтобы не повредить их землей, в которой крот постоянно копается. Даже не так, не копается. Своим подвижным, чувствительным носом он просто буравит землю. И непонятно, как при таком образе жизни он сохранил потрясающий нюх. А еще у крота нет наружных ушей. Но при этом он слышит отлично, как когда ему это нужно. Лапы крота – это, если хотите, экскаватор. Благодаря тому, что они развернуты наружу и огромным мощным когтям, крот может копать нору со скоростью 30 сантиметров в минуту. Представляете? И даже шерсть у крота приспособлена к тому, чтобы жить в таких вот экстремальных условиях. Она растет строго прямо, поэтому не задирается ни при движении вперед, ни когда крот пятится назад. Но поскольку, как я вам уже сказала, крот все время движется туда-сюда, шуба довольно быстро стирается, и он в буквальном смысле остается голым. Недолго. 4 раза в год у него вырастает новая шерстка. Такая вот еще одна особенность. Ну и еще. Кроты млекопитающие, насекомоядные, совсем не общительные, живут поодиночке, а рождаются совсем некрасивыми. Однако, если на ваших угодьях вдруг завелся крот, вы его смогли поймать и куда-нибудь подальше переместить, не обольщайтесь, крот обязательно вернется. Он, если хотите, прикипает к своим норам. Ну и на сегодня это, наверное, все. В следующий раз мы обсудим в почемухах еще что-нибудь интересное. Не забывайте нам писать и слушать по вторникам и четвергам. До новых встреч, мои маленькие любознательные друзья. Ну вот скажи мне, нравятся тебе кроты?
0: Нет. Аюси. Аюси девочки. Аюси девочки. Чего-то... Он всегда много. Я это...

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе
1: близко поставлю.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

Радио «Матрешка» начинает свое утреннее информационное вещание с обзором событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте! Европейский Союз уведомил премьер-министра Великобритании Кира Стармера о необходимости ежегодных плат для сохранения доступа ко внутреннему рынку блока. Как отмечает Таймс, в Брюсселе рассчитывают, что Кир Стармер согласится на эти условия на предстоящем летнем саммите с лидерами Евросоюза. Отмечается, европейские переговорщики настаивают на том, чтобы Лондон вносил порядка миллиарда фунтов ежегодно в бюджет Евросоюза в качестве условий для дальнейшего экономического сотрудничества и доступа к единому рынку. После этого стороны могут перейти к обсуждению более глубокой экономической интеграции. Напомню, в мае прошлого года Великобритания и Евросоюз достигли соглашений, направленных на укрепление партнерства после выхода страны из состава Союза. В частности, были согласованы меры в области фитосанитарных стандартов и доступом к рыболовным зонам. При этом британские власти ранее подчеркивали, что возвращение в таможенный союз Европейского блока не рассматривается. Инфляция цен на продукты питания продолжает расти, и британские домохозяйства с низким уровнем дохода ощущают это на себе. Как отмечает Sky News со ссылкой на аналитические данные, экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, глобальные перебои в поставках и постоянная нестабильность рынков нефти и газа лишь усугубили давление на продовольственную систему, в результате чего домохозяйства сталкиваются с постоянным ростом цен на продукты. Макароны прибавили 50%, это один из продуктов, цены на которые уже показали значительный рост наряду с другими основными продуктами питания, такими как мороженые овощи, которые прибавили 55%, на 58% увеличилась стоимость шоколада, на 59% яиц, говядина прибавила 64%, а вот оливковое масло 113% стоимости. Как показало исследование, это лишь демонстрирует их чувствительность к нестабильным

Перевозчики, что называется, гоняют полупустые самолеты. Мера принята как превентивная, поясняют в правительстве. Решение принято на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и сбоев в поставках авиакеросина. Хотя правительство Соединенного Королевства и заявляет, что дефицита топлива в настоящее время на рынке нет, новые меры должны подготовить отрасль к возможным кризисным сценариям и снизить нагрузку на цепочки поставок. В школах Лондона начали использовать виртуальную реальность, чтобы таким образом помочь ученикам справляться со стрессом, вызванным предстоящими экзаменами, а также синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а также трудностями в семейной жизни. Как отмечает Guardian, в рамках пилотного проекта, проводимого совместно с местным центром психического здоровья Национальной службы здравоохранения, все 15 средних школ в лондонском районе Саттон используют VR-гарнитуры. Молодые люди обнаруживают, что погружение в виртуальную реальность даже на короткий промежуток времени помогает им успокоиться, восстановить уверенность себе и почувствовать себя готовым возобновить учебу. Сама же программа была разработана для помощи перегруженным и тревожным студентам. Вы, пожалуй, удивитесь, но радио «Матрешка» занимается снятием стрессовых ситуаций и налаживанием хорошего настроения долгие годы, а точнее десятилетия. Большинство из которых по утрам с огромным удовольствием дарим вам порцию позитива в рамках шоу «Привет, планета». Сегодня все повторится вновь. Буквально через несколько мгновений наши майские жаворонки с огромным удовольствием приступят к выполнению своих обязанностей. Мы же с вами услышимся теперь после обеда. Отличного майского вторника!

0: Друзья, всем доброе утро! Это программа «Привет, планета!» Вы слушаете радио «Матрешка». На часах у нас 8:04, а это значит, мы начинаем нашу традиционную программу, где будем вас радовать, веселить, слушать музыку, ну и, конечно же, принимать ваши звонки по телефону +44 7356 16 25 25. В студии сегодня мы не в полном составе, но это не значит, что будем вас мы как-то меньше радовать. Конечно, жалко, что Марина сегодня не с нами, но надеемся, что уже завтра она присоединится. А сегодня мы...
1: Два мушкетера,
0: как всегда, товарищи Лев Штайнберг, доброе утро. И я, конечно же,
1: Юрий
0: с вами...
1: Юрий Шахметов.
0: Юра Шахметов, как угодно. Можете сегодня называть меня как угодно. Мы вышли после майских праздников. Это хорошо. Шашлыка наелись. Надеюсь, то, что вы тоже наелись шашлыка. Надеюсь, вы провели этот бэнк-холидей хорошо. У нас, кстати, остался еще один бэнк-холидей в мае, в конце месяца. И останется еще один летом, а там уже, так сказать, до Крисмаса рукой подать. Поэтому, друзья, сегодня мы ждем, конечно же, ваших звонков. И, конечно же, я напомню, что у вас последний шанс сегодня принять участие в нашем розыгрыше, который мы запустили на прошлой неделе. И у нас уже, вот я смотрю, 15 участников.
1: Очень много.
0: Мы даем время до конца этого эфира, и в конце эфира мы разыграем. Что нужно делать, друзья, если вы не в курсе? Нужно просто прислать нам видео на WhatsApp или отметить нас в Инстаграме «Матрешка Радио», как вы слушаете радио «Матрешка». Вот ваш приемник и, соответственно, просто видео от вас. Если у вас нет социальных сетей, присылайте WhatsApp. Если есть, отмечайте. Но Бога молим, пожалуйста.
1: Главное, не за рулем.
0: Не за рулем. Вот остановились, все, сняли видео, прислали и все. Если едете за рулем, не надо снимать. Лучше
1: только
0: этого...
1: на пит-стопе, друзья.
0: Именно. И самое-то главное, какой приз, спросите вы. А приз-то у нас очень-очень классный. А именно экскурсия на нашу радиостанцию, что, мне кажется, достаточно приятно, и мы можем познакомиться. Мы уже знакомы с некоторыми нашими радиослушателями, а тут еще.
1: Есть шанс познакомиться еще с кем-то.
0: Конечно. Поэтому, друзья, ждем ваших видео. Напомню, что наш телефон +44 7356 16 25 25. И будем, конечно, мы тоже сегодня обсуждать тему. А тему предлагаю, значит, следующую. Прошли у нас майские праздники, так. Но впереди лето. И вот я бы хотел, чтобы наши радиослушатели предложить им поделиться их, может быть, секретным рецептом, а может, традиционным рецептом шашлыка, мяса, а может, вообще у них есть какой-то...
1: Стейки, может быть, люди
0: стейки,
1: любят.
0: Вообще, лайфхак, когда готовите, может, вы как-то по-особенному борщ готовить.
1: А может быть овощи на

0: Вот, абсолютно. Поэтому, друзья, сегодня делитесь вашими рецептами. Мы с удовольствием их послушаем, внесем в нашу кулинарную книгу «Радио Матрешка» и сохраним это, а может, вообще передадим нашим потомкам. Вот, например, Лео, есть ли у вас какие-то секреты с точки зрения рецептов?
1: Слушай, я, во-первых, в первую очередь делаю всегда курицу. Ну, знаешь, вот куриную грудку. Я знаю, что вот многие не любят то, что типа сухо-сухо, но вот я готовлю ее особым образом. Мы маринуем ее в, вот знаете, японские вот эти вот штуки умами, соевый соус, ворчестерский соус, вот это все добавить, сделать такой типа быстрый 2-3-часовый маринад и на гриль положить и быстро под крышкой, знаете, есть такие круглые грили, вот, где все быстро довольно готовится. Вот, вот. И получается супер сочно.
0: Только ворчестерский,
1: я знаю, что
0: поправлю,
1: это не азиатский.
0: Вустерский, наверное, вы имеете в виду.
1: Да-да-да, вустерский.
0: Вот именно он. А у нас есть звонок, нам сейчас звонит Анна. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро, Матрёшка.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Скучали. Мы тоже за вами скучали. Как прошли ваши праздники, как выходные прошли, Bank Holiday?
2: Очень занятые, как всегда.
0: Бизи, вот так вот.
2: Ну, бизи, хоть... very бизи. Но очень весну очень хорошо провели время.
0: Но отдохнуть удалось?
2: Нет, не удалось.
0: Ой-ой-ой.
2: Я сегодня буду отдыхать. У меня сегодня выходной день, и сегодня у меня выходной день без никого, так что у меня сегодня отдыхаю.
0: Отлично, но это хорошо, это самое, знаете, это отдых, после которого нужен отдых.
2: Это как раз описывает.
0: Анна, расскажите, вот обсуждаем мы рецепты разные.
1: Поделитесь, пожалуйста, секретами.
0: Вот секретные, может, есть у вас, может, как-то по-особенному шашлык готовить, а может, есть еще чем можете поделиться?
2: Я шашлыки не готовлю. Вообще, я мясом не занимаюсь. Этим делом у нас никто не занимается.
0: Так.
2: В принципе, я очень жалею, хотя я обожаю шашлыки. Но, к сожалению, я шашлыки никогда не делала. Я всегда подписываюсь туда, где их делает кто-то.
0: Кто-то делает. Но, а может вообще...
2: Я хорошо их ем.
0: А может есть какой-то, может там рецепт, я не знаю, готовите вообще что-либо. И вот есть именно ваша фишка, что вы
1: какой-то
0: добавляете.
1: Какой-то майский, летний рецепт, может быть.
2: Нет, скажем так, у меня есть, но это не наша кухня вообще.
0: Давайте, поделитесь.
1: А мы в Лондоне, почему, Анна? Мультикультурность, вы что?
0: Конечно.
2: Ну, да, но в Испании есть такое блюдо, называется сальморехо.
0: Так.
2: Это практически, скажем так, это типа как бы томатный суп в холодном виде. Но у них есть как бы два типа томатного супа в холодном виде. Есть сальморехо, а есть гаспачо. Ну, гаспачо, оно такое, как вода.
0: Да.
2: А вот сальморехо, это вообще простейшее блюдо до безобразия. Туда входит только чеснок, хлеб, огромнейшее количество помидор, олив ойл и уксус, но именно вот этот уксус Модена, который идет.
1: Бальзамический.
0: Так, да. И все это просто смешать или как?
2: Нет, это все смешать нельзя, это не так все просто, вроде бы кажется просто. За ночь, потому что оно должно настояться хорошо за ночь. Многие его делают там за час и ставят в холодильник. А оно реально вкус берет, набирает. Именно если вот ты это все, когда делаешь... Там, получается, надо как слоенками это все делать. Ложишь там слой...
0: Такой Наполеон.
2: Слой помидор, один кусочек хлеба, соль, оливойл, бальзамический уксус, потом опять слой помидоров, и вот так вот ты наслаиваешь до тех пор, когда ты там себе решил, как говорится. Вот, накрыть это пленочкой и оставить в холодильник в течение всей ночи, и я даже бы сказала всего утра, а уже где-то к часикам 12 часу дня его это все блендером хорошенько-хорошенько взмешивать. И когда оно уже готовое, когда вы его подаете, обязательно сверху надо положить немножечко хамона. Немножечко нарезанного вареного яичка. И полить это тоненькой полосочкой олив ойл. И это вещь просто...
0: Ну, слушайте, слюнки потекли. Звучит очень
1: круто.
0: Очень круто.
2: Да, это очень вкусно. А насчет наших рецептов, я дам всем хороший совет. Это меня бабушка моя научила. Ну, у нас в Украине каждый борщ в каждом регионе варит по-разному.
0: Так.
2: Но я всегда говорила, самый насыщенный вкусный борщ варится только на костях. Ну, именно на ребрах. И обязательно туда надо натереть кислое яблоко. Вот я не знаю почему, вот кислое яблоко, ты его потом не видишь и не ощущаешь совершенно. Но оно дает вот эту кислиночку борщу, сладковатую какую-то, и оно вообще, вот вкус меняется полностью. Я обожаю.
0: Слушайте, ну супер вообще, вот два рецепта, и мне кажется, два секрета и лайфхака, это отлично.
1: Мы
0: как
1: записали.
0: Говорится, наша поваренная книга «Радио Матрешка» записывается.
2: Уже, да.
0: Рецепт от Анны. Испанский, украинский, обязательно мы записываем. Анна, кому привет передаем?
2: Ну, как всегда, за Мариночкой мы скучаем, мы ее уже, надеемся, завтра услышим. Всем радиослушателям, всем чудесного, хорошего дня.
0: Привет!
2: Кричат мои гаврики, им тоже огромный приветик тоже обязательно. Они сегодня первый день идут в школу, слава богу. Ну и куда без себя, себе любимой.
0: Отлично, Анна, конечно же, вам тоже передаем
2: хорошего
0: привет.
2: Вам.
0: И вам тоже
1: и вам хорошего дня.
0: Ну что, друзья, мы, конечно же, ждем ваших звонков, ваших рецептов по телефону. +44 7356 16 25 25, а начнет наш музыкальный марафон
1: любимый исполнитель Юрия.
0: Наш дорогой
1: Марат
0: современник
1: сквозь баб.
0: Марат сквозь баб с песней Купер. Кстати, Купер я узнал, оказывается, да, что это вообще какая-то доставка.
1: Извини, от кого ты это узнал?
0: От тебя, Лев. Вот, давайте его и послушаем.

0: +44 7 3 5 6 16 25 25. Друзья, наш телефон, а у нас есть уже звонок. Алла, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, ребята.
0: Здравствуйте, как вы? Как вы поживаете? Как прошли ваши праздники Bank Holiday?
2: Очень хорошо, прекрасно, интенсивно, интересно. Встреча с друзьями, посещение интересных исторических мест.
0: Ой-ой-ой, а что за мест? Расскажите исторические, очень интересно, посоветуйте тоже.
2: Ой, это в Кенте, в наш любимый Кент. Мы ездили в исторические места, усадьбу Черчилля, а также в средневековый дом.
0: Отлично, супер.
2: Да.
0: Супер.
2: Обязательно посетите. А еще, ребята, так, я не хочу поделиться рецептом.
0: Так, а как без рецепта, Алла? Как
2: я
0: же без рецепта?
2: Я хочу спросить.
0: Давайте.
2: Рецепт. Я купила большую утку, и может кто-нибудь скажет хороший, быстрый, но очень вкусный рецепт, чтобы был результат очень вкусный.
0: Я вам подскажу, Алла, вот вы может, будете смеяться, а нет, я, значит, однажды на Новый год готовил утку. А если вы зайдете на YouTube, и там будет первое видео утки от Джейми Оливера, он готовит ее в гвоздике, на удивление, это clover как-то по-английски. Очень вкусно. Очень сочно получается. Главное идти степ-бай-степ, как он и говорит. Яблочки, вот это все там добавляете в уточку, ее намазываете, просто ставите. Маринад вообще изи, и все готово. А поэтому, вот я говорю прям, мы хотите, вам потом скинем даже в WhatsApp ссылочку, посмотрите, все получится.
2: Да.
0: Это если вы любите. Может...
2: Хорошо, попробую. Быстрый, вкусный.
0: Очень-очень, а самое главное, что утка получается не сухой, а вот сочненькой, прям вообще, да, как говорится, пальчики оближешь. Алла, ну может есть какой-то вот секрет все-таки рецепта, лайфхак, может когда там мясо готовите или какой-то, может борщ готовите, когда салат есть какой-то секретный
2: борщ
0: соус?
2: Борщ готовлю, ну для, можно скажу для курицы лайфхак. Я
0: Давайте.
2: Очень люблю мариновать курицу, и очень быстро, вкусно и сочно получается. Кусочки курицы, конечно, в рассоле, огуречном рассоле.
0: О, как, вот, в огуречном. А как, вы прям заливаете полностью курицу?
2: Да, прямо заливают. В огуречном рассоле есть все, что необходимо для маринада.
0: Интересно.
2: Вам ничего не надо делать, никаких усилий. Просто съели огурчики или выложили оттуда и залили.
1: И на сколько оставлять курицу надо?
0: А на сколько оставить, да.
2: А это на сколько у вас есть время?
0: На сколько голодные,
2: можно, да?
0: Да,
2: можно полчаса, час, можно несколько часов. Это уже будет достаточно.
0: Отлично.
2: Можно на ночь в холодильнике.
0: Ой.
2: И результат будет обалденный. Я своих бразильских друзей так научила, и они только так маринуют курочку.
0: Слушайте, очень интересно. А получается, мы можем купить обычные малосольные огурцы в магазине, да, и съесть их, и залить просто,
2: да,
0: вот этим же рассолом.
2: Да, можно и такое.
1: Безотходное
2: можно, вот я люблю вот наши маринованные огурчики, литовские, самые вкусные.
0: Самые вкусные литовские огурчики.
2: Да.
0: Тут я с вами полностью согласен.
1: Хрустящие такие, да?
2: Хрустящие, не пересоленные, без сильного этого уксуса. Вкуса уксуса.
0: Отлично.
2: И вот этот маринад прекрасно подойдет для... А можно, я не мариновала шашлыки, можно попробовать и с шашлыками также сделать.
0: Вот, наверное, возможно.
2: Со свининой.
0: Я знаю, что иногда добавляют уксус в шашлык, поэтому, возможно, здесь это тоже сработает. Алла, отлично, спасибо большое. Кому мы передаем привет?
2: Всем привет. Всем слушателям, друзьям матрешки, а также моей хорошей подруге Лиляне. Надеюсь, она слушает сегодня. Она занятой человек.
0: Она занятой человек, но я уверен,
2: я ей передам.
0: Уверен, что она слышит вас, и она вам тоже передаст привет. А мы передаем, Алла, привет вам и желаем вам хорошего дня и хорошей недели. Звоните нам еще. Ну что, друзья, я напомню, что наш телефон... +44 7 3 5 6 16 25 25. Еще есть время принять участие в конкурсе. Пишет нам Эмилия, кстати говоря, и присылает «Доброе утро». Вот так мы вас слушаем. И видео, как слушают радио «Матрешка». Эмилия, мы вас записываем в участники нашего розыгрыша, который мы, конечно же, объявим в конце нашего эфира. Друзья, звоним и рассказываем про ваши секретные рецепты, которые мы, кстати, помещаем в нашу поваренную книгу. Так сказать, у нас уже вот есть еще один рецепт с...
1: Можно сказать, на шашлык.
0: Огуречным рассолом можно курочку залить, и вот получается, как говорит Алла, очень вкусно. Ну что, продолжаем наш музыкальный марафон. На очереди у нас группа «Братья Гримм» с весьма летней песней, а до лета у нас осталось совсем 26 дней, совсем чуть-чуть.
1: Ждем, не дождемся.
0: Слушаем.

0: плюс 44 7 3 5 6 16 25 25, друзья, наш телефон. Ждем очень ваших звонков и, конечно же, делитесь вашими рецептами. У нас прошли майские, первые майские праздники. Это, как всегда, у нас сезон шашлыков. И обсуждаем сегодня разные рецепты вообще всего. Вот нам Анна очень интересно посоветовала, Алла очень интересно посоветовала маринад. Поэтому мы ждем также ваших советов. Можно писать нам в WhatsApp, можете писать нам в Инстаграме Матрешка Радио. Кстати говоря, на него вообще нужно подписаться. Там мы выкладываем очень много интересного.
1: Как Юра, например, танцует брейк.
0: Как я, например, танцую брейк нижний. И это, мне кажется, заслуживает вообще лайка, аплодисментов, лайка, шейра, репоста и всего-всего-всего.
1: Юра, поделись, так, пожалуйста, своим рецептом.
0: Рецепт, значит, ну что,
1: шашлык?
0: По-разному.
1: Или
0: шашлык. Гаспачо? Шашлык, гаспачо нет, к сожалению, гаспачо не умею. А если мы говорим, конечно же, про шашлык, ну, курица, и вообще сейчас все, на самом деле, столько маринадов в Лондоне можно найти вкусно. И пири-пири, и lemon and herb, и вот эти все-все-все, даже самому...
1: По-моему, ты перечисляешь просто меню Nando's.
0: Nando's, вот, да, просто покупаешь соус и как раз-таки готово. Нет, на самом деле есть, меня научила мой очень хороший друг из города Краснодара. Есть, значит, такое блюдо — куриные сердечки, так. И очень вкусно их можно приготовить. Значит, рассказываю. Берете куриные сердечки, неважно сколько у вас, килограмм-два, сколько вы съедите. И заливаете их соевым соусом. Прям много соевого соуса. Добавляете столовую ложку горчицы и добавляете табаско. Мешаете, оставляете вот, ну, на 30 минут максимум.
1: А горчица не дижонская, наша,
0: обычная,
1: русская.
0: Самая русская горчица, вот эта традиционная. Да, да, да. Все, берете, значит, после этого на шпажки их вот так вот. Не на шампура, а на шпажечки. И потом на угли. Друзья, самое главное — пожарить вот до момента, когда они будут как хрустящие вообще просто семечки. Вкусно, пальчики оближите, вот даже не представляете.
1: Ну что, мы записываем это в книгу рецептов, получается.
0: Кулинарная книга «Радио Матрешка»
1: пополнилась
0: рецептом куриных сердечек, поэтому, друзья...
1: Но это необычно, знаешь, это вот не просто там курица,
0: конечно,
1: или свинина, или еще что-то,
0: конечно,
1: такое. Куриные,
0: конечно,
1: сердечки.
0: Это, и так это самое это главное вкусно. Я вот не любитель вообще, если честно, вот этих субпродуктов.
1: Я вот тоже хотел сказать, что я вот именно вот субпродуктов тоже не фанат, но
0: когда вот мне показали рецепт, и самое главное, что он простой, очень-очень вкусно. Друзья, значит, ждем ваших звонков, ждем ваших рецептов по телефону плюс 44 7 3 5 6 16 25 25. Понимаем, что вы, наверное, выходите пока что после майских праздников. Надеюсь, они у вас прошли бурно, поэтому предлагаю сыграть в «Угадай мелодию, загадку». Я, значит, достаю свой музыкальный инструмент, а именно аккордеон. Сейчас я сыграю вам песню, есть у нас звоночек, после него мы, конечно же,
1: после
0: сыграем.
1: Сыграешь, после звоночка.
0: Диана, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
0: Здравствуйте, как прошли ваши майские праздники?
2: Ой, прекрасно, но быстро.
0: Скажите, не хватает вот еще хотя бы экстра бы день, и было бы уже
2: супер. Ой, экстра бы недельку, вот.
0: О, ну экстра недельку, это вообще, это было бы вообще супер. Но, к сожалению, тут нужно только до Крисмаса подождать, потому что кажется, что осталось...
2: У нас будет вот в конце мая дети на каникулах вот на неделю, так что тогда я буду выходная.
0: И можно будет отдохнуть. Диана, расскажите, конечно, обсуждаем вот разные рецепты, знаете, секретные, может, есть какие-то лайфхаки, когда что-то готовите, неважно, что это, будь то мясо, салат, вот, может, какой-то соус, вы знаете.
1: Просто летнее что-то, может быть.
2: Я вот готовлю лосось вот на гриле, вот, но я думаю, что это... Каждый сможет, но я надеюсь, что вот там есть какая-то изюминка.
0: Так, давайте, очень интересно.
2: Какой-то секретик. Ну вот я мариную с чесноком, соевым соусом и лемон.
0: Так.
2: Там очень вот надо сквиз лемон, и получается просто невероятно вкусно.
0: Отлично.
2: И если добавить еще пару вот перец. Вот именно в горошек, да?
0: Да,
2: не
0: в горошек.
2: Молотый, а вот горошком, да. Да, вот прям пальчики оближете.
0: А долго вы маринуете?
2: Нет,
0: или...
2: нет, ну, можно вот, кстати, если на ночь, то получается еще вот мягче. Но если там на 2-3 часа, это зависит от времени, сколько у вас есть. Там бывает, позвонят вот с утра, что мы приедем к вам в гости, я там на 2-3 часа могу замариновать, и получается тоже очень вкусно. Ну, конечно, если на ночь, то еще вкуснее.
0: То еще вкуснее, отлично. Да. Так, Диана, значит, смотрите, мы сегодня открыли нашу поваренную книгу рецептов, и под вашим именем записываем рецепт рыбы. Супер, кому привет передаем?
2: Конечно, передаю привет всем нашим. Вот Анна, доброе утро ей, кстати. И прекрасного отдыха без детей. Конечно, кто? Алла, да, позвонила?
0: Алла звонила, да.
2: Я с Ильяной. Не знаю почему, потому что они подружки. Вот Мариночке нашей, конечно же, огромный привет. Надеюсь, услышимся завтра. И, конечно же, ждем вашего рандомайзера.
0: Ждем, ждем.
1: Мы сами ждем, Диана.
0: Совсем скоро мы его крутанем. Да, конечно.
2: Если можно, вот песенку, конечно же, «Я попала на любовь», потому что это просто хит-хит.
0: Конечно, конечно. Песню можно,
2: спасибо,
0: мы ее ищем.
2: Вам
0: и вам,
2: ребят,
0: тоже. Вам хорошего дня. Звоните нам еще. И спасибо большое, Диана, что поделились рецептом, который мы, кстати говоря, записали. Ну что, друзья, я напомню, что наш телефон +44 7356 16 25 25, по которому вы можете с нами связаться. У вас есть еще буквально 15 минут, чтобы принять участие в нашем конкурсе, который мы подготовили, а именно прислать нам видео, как вы слушаете радио «Матрешка». И, конечно же, в конце мы крутанем наш рандомайзер. И главный приз нашего конкурса именно это, конечно же, экскурсия на нашу радиостанцию. Поэтому присылайте видео. Ждем очень с нетерпением. Как и сказал, есть еще, но у нас на самом-то деле уже 16 участников. 16 участников — это много. Нам очень приятно, что вы все так активно отозвались на наш интерактив. Значит, будем продолжать еще. Ну
1: будем
0: что?
1: Делать еще. Юра, а ты на баяне не хочешь нам сыграть?
0: А я с удовольствием сыграю на баяне. Итак, друзья, угадай мелодию. Значит, я беру баян, играю песню, а вы звоните и говорите правильный ответ. 3, 2, 1, let's go.

0: Вот так.
1: Мне
0: вот
1: кажется, очень узнаваемая мелодия.
0: Очень узнаваемая, а пока вы звоните и отгадывайте, слушаем, конечно же, по заказу Дианы нашу дорогую Верка Сердючку с песней «Я попала на любовь». Диана, конечно, как говорится, специально для вас мы ставим этот музыкальный трек. Слушаем.

0: Плюс 44-7-3-5-6-16-25-25, друзья, наш телефон. А у нас есть звонок. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро, матрешка.
0: Здравствуйте, утро. Здравствуйте, Алина. Расскажите, как прошли майские? Бурно, весело или, может, наоборот, спокойненько?
1: Тихо, спокойно.
0: Отлично, отлично. То есть, как говорится, зарядились, да, силами, поднабрались?
1: Да.
0: Отлично, правильно. А, Алина, ну, значит, звучала у нас загадочка, может, слышали, может, на...
1: Джон Бон Джови.
0: Конечно же, Джон Бон Джови с песней «It's my life». Абсолютно life. Правильный ответ, правильный ответ. Алина, расскажите нам, пожалуйста, вот обсуждаем разные, мы открыли нашу поваренную книгу «Радио Матрешка», куда вносим рецепты наших радиослушателей. Может, есть какой-то секретик, лайфхак, когда готовите, не знаю, мясо, может, шашлыки как-то маринуете, а может, есть рецепт какого-то салата,
2: летний соуса. Какой-то особенный рецепт, может быть, секретный.
1: Если честно, мы часто готовим баранину.
0: Так, очень интересно.
1: Люблю мариновать ее в пиве.
0: О как. А вот поделитесь поподробнее, значит, расскажите.
1: Кстати, да, баранина, если ее ночь промариновать в пиве, она будет безумно мягкая и сочная. Только
0: отлично.
1: Не кладить в зуб, потому что если всю ночь продержать, разъест мясо.
0: А что за пиво нужно выбрать?
1: Обыкновенное любое.
0: Обыкновенное.
1: Вот совершенно
2: светлое, темное.
1: Светлое.
0: И просто, получается, светлое, заливаем пивом, правильно, баранину. Нет. И оставляем.
1: И оставляем, да. И приправы, соль, перец, все.
0: И все. Ой, слушайте, ну звучит супер. Этот рецепт мы точно записываем в нашу поваренную книгу. Алина, кому передаем привет?
1: Ой, давайте в первую очередь вам.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Прекрасных вам, прекрасной вам недели, легкой, продуктивной, чтобы вас просто телефон не умолкал, чтобы постоянно вам была куча звонков, и вам было гораздо веселее. И, конечно, Мариночку обратно в студию.
0: Скоро, скоро, совсем сами мы ее ждем вообще тут просто.
2: Ждем, не дождемся.
0: Наша великая тройка, да. Видите, подразвалилась, но ждем мы ее, я надеюсь, что
1: вы
0: завтра...
1: Хорошо справляетесь.
0: Спасибо, но спасибо, не то, да. Все равно. Нам,
2: не то пальто.
0: Нам не то пальто, как говорится. Алина, спасибо большое вам за звонок. Вам желаем хорошего дня. Звоните нам еще.
2: И хорошей недели.
0: И спасибо за рецептик. Спасибо, ребята, с которым да, поделились. Ну что, а у нас, кстати, есть сообщение. Вячеслав нам присылает видео, как он слушает радио «Матрешка». Вячеслав, вас мы записываем 100% в участники нашего конкурса. Слушайте до конца. В конце мы объявим победителя благодаря нашему рандомайзеру. Пишет нам Алена. Доброе утро, Юра и Лев. Это Бон Джови, «It's my life». Правильный ответ.
2: Мария дает нам тоже правильный ответ и присылает фотку офигительную.
0: Офигительную фотку, это, я так понимаю, Джон Бон Джови, правильно?
2: В юности, да.
0: В юности. Кстати, вы, как будто, вот, Мария, вы прислали, как будто, знаете, он выступал с вами в цирке где-то. Вот такое, как...
2: А выглядит... может быть, это так и было?
0: Может быть.
2: Бон Зная Джови... Марию, у Марии как бы очень много всего произошло.
0: Вполне, что Бон Джови выступал в цирке вместе с пуделями. Так, Стефан пишет нам также Бон Джови, «It's my life». Стефан, абсолютно правильный ответ.
2: И, конечно, Павел.
0: И, конечно, пишет нам Павел. Давненько его не было. Джон Бон Джови, «It's my life». Итак, Павел нам также пишет. К сожалению, не могу поделиться рецептами. Всегда действую строго по инструкции. Во время пандемии пользовался сервисами, которые присылают ингредиенты и рецепт. У меня собралась целая книжка рецептов, которые быстро готовятся или хотя бы быстро делается ручная часть. Вот их и использую. Кстати говоря, да, я тоже пользовался в пандемию такой подпиской. Очень удобно, когда не знаешь, что готовить, а тебе книжечку прислали, и, соответственно, уже у тебя...
2: И продукты тоже.
0: Именно. Поэтому,
2: очень удобно.
0: Друзья, напомню, наш телефон +44-7-3-5-6-16-25-25. Звоните нам, делитесь рецептами. Очень интересно. Вот поделились. Уже у нас несколько рецептов в нашей поваренной
2: Причем
0: книге.
2: Какие разнообразные.
0: Абсолютно.
2: И баранина, и лосось вот был, и твои куриные сердечки.
0: Мои куриные сердечки легендарные, конечно, их мы... Ну, мы их в конец добавим. А вот...
2: На закуску,
0: рассказали,
2: на десерт.
0: Анна рассказала суп отличный, Алла рассказала вот рецепт. Я, например, про...
2: Уникальный рецепт курицы.
0: Про рассол я никогда не знал. Да. А вот, оказывается, все гениальное просто. Ну что, продолжаем наш музыкальный марафон и продолжим мы его, конечно же, вместе с группой «Градусы», которые думают о тебе, а вот и давайте мы их и послушаем.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up. Мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up. Это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
2: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.
3: Good Vibes on Matryoshka Radio всегда, друзья, ждем вас по телефону +44 7356 16 25 25. И, конечно же, мы готовы крутануть наш барабан.
4: Время крутить колесо сансары.
3: Конечно. Итак, друзья, у нас 16 участников. О май гад.
4: Барабанная дробь.
3: На протяжении, для тех, кто не знает, друзья, что сейчас происходит, мы разыгрываем наш приз экскурсия на радиостанцию. На протяжении всей недели радиослушатели присылали нам видео, как они слушают радио «Матрешка». Итак, 3, 2, 1. Кручу, запутать хочу. И выигрывает Дайга. Дайга нам звонила. Дайга, мы вас поздравляем. Ура! У меня написано Дайга Донкастер. Я вот пытаюсь вспомнить, а вы, наверное, из Донкастера. Дайга, мы вам напишем все детали, поэтому поздравляем вас и ждем вас на экскурсию на нашу радиостанцию. Если вы нас слышите прямо сейчас, позвоните нам с удовольствием.
4: Или хотя бы напишите.
3: Или напишите, подайте знак, и мы уже вам все расскажем. Ну что, друзья, это не повод расстраиваться, розыгрыши будут еще, и лучше всего, конечно же, как определить еще победителя? Можно сыграть загадку, загадать еще одну. И как раз-таки вот выиграть может определить, что у вас хороший слух. Итак, играем мы в «Угадай мелодию» с первой загадкой. Вы справились, давайте попробуем вторую. Меняю я инструмент и начинаю играть для вас.

0: Вот,
1: какое меланхоличное пианино, Юрий.
0: Меланхоличное пианино, какой трек, такое и пианино. У нас, друзья, напомню, что сегодня мы обсуждаем рецепты разные, секретные. Мы
1: летние.
0: Открыли летние, мы открыли нашу поваренную книгу и, конечно же, ждем ваших рецептов. А так у нас есть звонок, звонит нам Наталья. Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро, Наталья.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Наталья, как прошли майские? Бодро, весело или спокойно?
2: В обычном режиме, да, спокойно, потому что у меня у детей вот репетиции вчера были практически весь день, они готовятся к своему годовому шоу балетному.
1: О, как интересно.
0: Отлично, но это хорошо. Иногда такие выходные нужны, спокойные. Расскажите, Наталья, нам звучала загадка музыкальная.
2: Да, я вот ее. Это Владимирский Централ
0: Круг. Ну, конечно же, это Владимирский Централ Круг. Абсолютно правильный ответ.
1: Михаил Круг.
0: Естественно.
1: Наталья, я бы сказал, даже Миша.
0: Наталья, расскажите нам, пожалуйста, обсуждаем вот рецепты. Рецепты разные, секреты, может, советы какие-то. Когда маринуете мясо, может, есть какой-то у вас салат интересный, соус, может, что-то, чем можно, что можно записать в нашу поваренную книгу.
2: Да, я уже давно готовлю. Мне даже дети говорят, открой ресторан или открой кафе.
0: Это так надо, надо.
2: Нет, это очень энергозатратно.
0: Энергозатратно, это правда. Так, ну, слушаем.
2: А рецепт, допустим, если шашлык, то это свиной, естественно, и я просто другой не пробовала. В смысле, куриный, да, но, допустим, если говядина или баранина, то я не пробовала. Но свинину я делаю очень просто. Я все время на примерно килограмм свинины, килограмм лука. Лук режется кольцами, растирается солью. Я растираю, чтобы был хороший сок. Добавляешь туда примерно пучок петрушки, тоже такой мелко нарезанный, и все, и растираешь это вместе со свининой. Чтобы немножко ускорить процесс, вот если надо быстро, буквально залить содовой водой, вот содовотер, вот эту прям вылил всю банку туда, и он у тебя буквально через полтора часа хорошо замаринуется. Соль, перец, да, естественно, по вкусу еще.
0: Соль, перец?
2: Но перец, вот так. Да. Но перец обязательно горошком. Я смотрела несколько передач, и это научно подтвержденный факт, что если вот вы берете перец, который уже перемолотый, он дает очень нехорошие образования при жарке. Поэтому лучше использовать, вот прям натереть непосредственно вот этим вот этой мельничкой, натереть
0: горошком.
2: Непосредственно
0: горошком.
2: Туда, да, горошком.
1: Наталья, а подскажите, а какую часть свинины?
2: Ну что?
0: Какую часть свинины обычно?
2: Шея, вот это плечо. Можно и ногу. Ну, в ногах обычно жирка поменьше. Хотя это тоже не очень полезно, жирок вот этот вот жареный. Еще относится одним из, кстати, вот таких вот безопасных шашлыков маринад на пиве.
0: Так.
2: Где-то тут недавно прочла, тоже научно доказано, испанские, кстати, вот ученые, они там какие-то исследования проводили, что именно на пиве меньше всего канцерогенов получается.
0: Вот
2: пиво, вот. В процессе жарки оно испаряется, но остается вкус. И можно добавить, вот если делаете вот классический петрушка-лук, то можно добавить мяты, она тоже дает какой-то вот привкус. Я, правда, не пробовала с мятой. Еще знаю, что если вы сомневаетесь в жесткости свинины, но тут надо быть очень аккуратным, потому что не более часа, берете киви.
0: Интересно.
2: Режете кусочками киви, и вот где-то, вот знаете, что через час примерно будете жарить шашлык, да? Добавляете примерно за час, вот, добавляете вот этот кусочками 1-2 киви. Там на килограмм, я беру на килограмм 2, 1-2 киви. Режешь кусочками киви и вот просто добавляешь. Но и главное не передержать, потому что мясо будет действительно мягкое, оно разлезется даже в такую, если жарить, если передержать. Я, правда, не пробовала передерживать, но где я это, вот, где это вычитала, где это высмотрела, там говорят, что мясо просто разлезется и будет такое, как... Ну, не каша уже совсем, но да.
0: Ну, такая.
1: Наталья, мы записали супер, рецепт отличный.
0: Слушайте, вообще, в нашу поваренную в книгу если под вашим именем.
2: Если для грудки куриной, то это вообще стандартный. Я делаю так и не только простую курицу, в смысле, там ножки, ручки. Ножки, ручки.
1: Ножки, ручки, курица.
0: Курица, это мы любим.
1: Да, мы такое уважаем.
2: Чайная ложка или столовая ложка. Если берете изначально чайную, но это на дозу вот курицы, там килограмм, естественно, меньше. Если там чуть-чуть больше, то больше. Опять-таки, я беру все по чайной ложке. Чайная ложка горчицы, чайная ложка соевого соуса, чайная ложка меда, пол чайной ложки чеснока сушеного и пол чайной ложки паприки. Кто любит поострее, можно имбиря добавить.
0: Отлично.
2: Тоже отличный маринад.
0: Супер, супер.
2: И курицей, если вы ее жарите или там вот делаете стир-фрай, вот такое что-то, очень хорошо именно с грудкой. Никогда ни грудка, ни говядина не будут жесткие. Если вы сделаете один белок, вот на тоже так, какое-то определенное количество, тут уже не важно сколько. Вот вы замариновали, берете куриный белок, вбиваете туда вот прям вот в эти кусочки мяса, перемешиваете и столовую ложку крахмала. И вот в этом вот держите. Можно сразу вот прям в кипящую воду бросить, на дуршлаг откинуть и потом вот жарить, там использовать как такой полуфабрикат. Можно запекать, ну, можно во фрай.
0: Все что угодно.
2: Наталья,
0: супер, вообще просто записываем, рецептов. Записываем все и сохраняем. Привет, будем передавать кому-нибудь?
2: Надеюсь, да. Привет всем слушателям радио Матрешки, хорошей рабочей недели, хорошего, несмотря на пасмурные дня, ну, там где-то солнышко пробивается. Всем хорошего дня.
0: Отлично, отлично.
1: И вам тоже.
0: И спасибо большое за звонок. Ну что, друзья, также видим сообщение нам. Диана пишет, Михаил Круг, абсолютно правильно. Павел также дает правильный ответ. Каждый раз, когда ехал через Владимирскую область, вспоминал эту песню. И Мария также пишет, что она косила под Джона Бон Джови и присылает фотографии, где они просто как две капли воды. Ну что, друзья, еще раз спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас вторник, у нас программа «Магия чисел» также по расписанию,
1: да,
0: конечно
1: да.
0: же. Также у нас
1: Штатный нумеролог нам расскажет про числа,
0: все
1: про судьбу.
0: Да. Про судьбу, про числа. Самое главное, что вы можете принять участие. Звоните, пишите, присылайте вашу дату рождения. Как говорится, цифры не врут. И также по воскресеньям в 21.00 у нас программа «Аэростат», которую ведет Борис Гребенщиков. Тоже подключайтесь. Очень хорошая, добрая, душевная передача для любителей хорошей музыки. И, конечно же, я напомню, друзья, подписаться на Instagram Матрешка Радио. Там мы выкладываем много интересного, веселого. Тоже вы можете нас там не только слышать.
1: Даже танцы.
0: Не только нас слышать, но и видеть. И, конечно же, я также напомню всем владельцам бизнесов, организаторам концертов и прочих-прочих наших BZB людей, которые проживают на нашем острове. Друзья, мы с удовольствием сделаем вам рекламу. Поэтому пишите нам, прорекламируем ваш бизнес, прорекламируем вашу деятельность, приведем вам новых клиентов и, конечно же, будем рады сотрудничеству. Поэтому наш телефон вы знаете, вы можете написать нам и в WhatsApp, можете написать нам в Инстаграме, поэтому пишите, с удовольствием поработаем. Ну что?
1: А у нас вот был конкурс сегодня, и мы, может быть, еще раз победителя объявим?
0: Конечно, конечно. У нас, я напоминаю, что победила Дайга из Донкастера, поэтому, Дайга, свяжитесь с нами, а мы вам напишем. Также, если вдруг вы еще не слышали то, что вы победили, мы ждем вас, друзья, а вы не расстраивайтесь, еще розыгрыши будут. Во-первых, книга рецептов пополнена.
1: Очень отлично. Сильно пополнена.
0: Мы благодарны вам, друзья, за это. Вам мы желаем хорошего дня и хорошей рабочей недели, потому что она у нас короткая, это рабочая неделя.
1: Слава,
0: и это,
1: как говорится,
0: к Богу. И это радует. Для вас сегодня за пультом был маэстро Штайнберг.
1: И Юрий Шахметов у микрофона.
0: Конечно же, и мы оставляем вас вместе с потрясающей группой, дискотекой «Аварии», хип-хоп и рок-н-ролл. Всем пока-пока, хорошего дня.
1: Всем пока-пока.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
4: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Временами жизнь может быть непредсказуемой, но вы не должны страдать от последствий чьей-то халатности. Если вы стали жертвой дорожно-транспортного происшествия, получили травму на работе или пострадали в общественном месте, тогда мы хотели бы поговорить с вами. Мы – Литкрафт. Наша многопрофильная профессиональная команда готова помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете, и вернуть вас к нормальному ритму жизни. Мы работаем на всей территории Великобритании и приезжаем к каждому клиенту лично. Полная информация на сайте litcraft.co.uk. Телефон 02-08-635-5555. Litcraft. Ваш интерес – наша забота. Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005-5440. 0754-005-5440. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Работает информационная служба «Радио Матрешка». Доброе утро. В студии Николай Иванютин. Стремление премьера Кира Стармера наладить более тесное экономическое взаимодействие с Евросоюзом является попыткой отхода от Brexit, за который проголосовало большинство британцев, заявила теневой министр иностранных дел от оппозиционной консервативной партии Прити Паттел. Цитата: «Стармер сворачивает Brexit и планирует очередной недемократический удар по рабочим местам для британских налогоплательщиков путем согласия на ежегодную выплату до 1 миллиарда фунтов стерлингов Евросоюзу. Слабый премьер-министр, садясь за стол переговоров, снова возвращается домой с пустыми руками, обманув и без того обремененных налогоплательщиков своим ужасным решением», написала Паттел в соцсети. Евросоюз потребовал от Британии ежегодных выплат в размере 1 миллиарда 150 миллионов евро за доступ к внутреннему рынку Евросоюза, сообщает Times. Ссылаясь на анонимные источники информации, в материале издания приводятся слова одного из европейских дипломатов. Чтобы Великобритания могла интегрироваться дальше, ей придется внести плату. В этом нет ничего неординарного, как сообщает издание. Брюссель намерен добиться от Стармера подтверждения его готовности согласиться с финансовыми взносами в бюджет Евросоюза. Офис британского руководителя сообщил, что тема усиления сотрудничество с ЕС будет обсуждаться на предстоящем саммите Европейского политического сообщества. В Британии зарегистрировали уникальный случай рождения близнецов, имеющих разных биологических отцов. Это пишет Guardian. Сестры Лавиния и Мишель Осборн всю жизнь считали себя полнородными двойняшками, пока результаты генетического исследования не показали, что они являются лишь сводными сестрами по материнской линии. Это явление, известное в науке как гетеропатернальная суперфекундация, происходит, когда две яйцеклетки женщины оплодотворяются сперматозоидами разных мужчин в течение одного короткого периода фертильности. На сегодня в мире задокументировано менее 20 подобных случаев. Для Британии этот медицинский прецедент стал первым в истории. Бессонница мучает почти половину взрослого населения Британии, а запрос «Как уснуть» ежемесячно насчитывает в поисковиках около 135 тысяч вариаций, пишет Daily Mail. Врач Дебора Ли назвала несколько необычных приемов, которые могут помочь быстрее заснуть без таблеток. Один из них – парадоксальное намерение. Вместо попыток заставить себя спать, нужно мысленно повторять «не засыпай». По словам Ли, борьба со сном только усиливает стресс, а обратная установка снижает тревогу и помогает мозгу отпустить ситуацию. Другой метод дыхания 4 на 7 на 8. Вдох через нос на 4 счета, задержка дыхания на 7 и через рот.

можно слушать в 8, 10, 16, 18 часов. Всего хорошего и до вечера.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Не боятся сухаря 32 богатыря. В Поплоре, в Уличе, в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
2: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
4: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десны зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 075-787-28787. Норф-Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 0799-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
5: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

0: с тетей Юлей.
1: Друзьяшки мои, привет! Расскажите мне, кто такой крот?
2: Это такой крот, который женился на дюймовочке.
1: Сказки любит Яночка Досова. А ну-ка, Ева.
3: Он так и делается. Котик. Котик, как и делается.
1: Ну, я примерно так себе его и представляла. Леша, может, будут какие-то уточнения?
2: У него есть хвост. У него есть голова. У него есть нока, в которой он живет.
3: Надо устроить для него дырочку. Можно в полу. Можно в стене. Давай в стене.
1: В крот. В стене. А я думала, он в земле живет.
2: Да, но он еще умеет плавать. Ну, в воде.
1: Слушайте, вы меня запутали. Яна Денисова, где живет крот?
4: Ноги, конечно. Я его закопала там. И откопаю. Откопаю.
5: Как зайчики делают дырочки под землей.
1: Так все-таки под землей, София. А что он там под землей делает?
5: Снифает.
1: А по-русски?
5: Нюхает.
1: Марина, а что он там вынюхивает?
6: У него нету глаз, зато у него есть большой гигантский нос. И он разбирается со своим носом. Он нюхает, в какой норе ему идти. А то он копает и влево, и вправо, и прямо, и вниз. А у него нет глаз, он не может видеть. Поэтому он использует свой нос, чтобы им пронюхать.
1: Ну, скорее всего, он так ищет еду, да? А что любит крот?
7: Чего может кушать? Траву.
1: Траву?
7: Картошку фри.
1: Картошку фри? А где же он берет картошку фри?
7: Качури!
1: Ну, понятно, в кастрюле. А вот подружиться с кротом можно?
2: Да, можно. Он же надо глазать хлеб, орешки, печеньки, всякие печеньки, орешки.
1: А дома крота можно завести?
2: Да.
8: Я же не боюсь крота. Можно завести шоколада? Пожалуйста.
1: А что бы мама с папой сказали?
2: Папа, он не обладуется. Он так кротов не любит, да? И я обладуюсь. А папа не обладует. Все обладуются. Папа, он не обладуется.
5: Да можно, у тебя есть пол, и можно сломать твой пол, и как ты будешь ходить, и будет неудобно.
1: Ну, давайте, для начала я вам скажу, что дома завести крота, или, скажем, в лаборатории для изучения еще никому не удавалось. Они категорически не переносят жизни в неволе. Для них создают искусственные норы, которые почему-то становятся очень сырыми. Всегда доступная еда из рук человека тоже плохо. Нет необходимости постоянно двигаться, и кроты погибают от ожирения. Так что пусть уже себе копошатся под землей, как это задумала природа. Хотя, конечно, сельскому хозяйству, природе и обычным дачникам они доставляют немало проблем. Дело в том, что кроты все время роют, все время копают в поисках еды, без которой максимум могут прожить 17 часов. Так вот, на то, чтобы все время двигаться, необходимо много энергии, поэтому они практически постоянно едят, за день съедая столько, сколько весят сами. Несмотря на то, что зверьки это маленькие, примерно 20 сантиметров в длину, они, как ни крути, хищники. У них 44 зуба, включая клыки. Предпочитая главным образом дождевых червей, не упустят возможности и слопать какую-нибудь попавшуюся лягушку или улитку. А что не ест, оставит на потом. Например, на зиму. Дело в том, что в спячку кроты не впадают, но рыть промерзшую землю как-то не с руки. Поэтому он обустраивает себе спальню, из которой ведут множество ходов к оставленным запасам. И если разрыть такую вот кротовью кладовку, можно обнаружить до 2 килограммов еды. А это зимой целый пир. Удивительно все-таки, как кроту удается так здорово ориентироваться под землей, поскольку со зрением у него совсем беда. Глаза есть, конечно, но они закрыты. Природа позаботилась о том, чтобы не повредить их землей, в которой крот постоянно копается. Даже не так, не копается. Своим подвижным, чувствительным носом он просто буравит землю. И непонятно, как при таком образе жизни он сохранил потрясающий нюх. А еще у крота нет наружных ушей. Но при этом он слышит отлично, когда ему это нужно. лапы крота – это, если хотите, экскаватор. Благодаря тому, что они развернуты наружу и огромным мощным когтям, крот может копать нору со скоростью 30 сантиметров в минуту. Представляете? И даже шерсть у крота приспособлена к тому, чтобы жить в таких вот экстремальных условиях. Она растет строго прямо, поэтому не задирается ни при движении вперед, ни когда крот пятится назад. Но поскольку, как я вам уже сказала, крот все время движется туда-сюда, шуба довольно быстро стирается, и он в буквальном смысле остается голым. Недолго. 4 раза в год у него вырастает новая шерстка. Такая вот еще одна особенность. Ну и еще. Кроты млекопитающие, насекомоядные, совсем не общительные, живут поодиночке, а рождаются совсем некрасивыми. Однако, если на ваших угодьях вдруг завелся крот, вы его смогли поймать и куда-нибудь подальше переместить, не обольщайтесь, крот обязательно вернется. Он, если хотите, прикипает к своим норам. Ну и на сегодня это, наверное, все. В следующий раз мы обсудим в почемухах еще что-нибудь интересное. Не забывайте нам писать и слушать по вторникам и четвергам. До новых встреч, мои маленькие любознательные друзья. Ну вот скажи мне, нравятся тебе кроты?
0: Нет. Аюси. Аюси чего-то. Аюси чего-то. Чего-то. Он всегда много. Это и так.

Матрешка Радио Лондон о вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Сербии. От благородных девиц предлагаю перейти к людям разного происхождения обоих полов, родившихся в этот день и прославивших свои имена чем-либо. 5 мая 1923 года в одной из деревень под Смоленском родился Михаил Егоров, советский сержант, который вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантарией под руководством лейтенанта Алексея Береста рано утром 1 мая 1945 года водрузил на крыше Рейхстага в Берлине Знамя Победы. 5 мая 1940 года в Москве родился Леон Поляк, который миллионам поклонников известен как писатель-сатирик Леон Измайлов. Псевдоним этот родился таким образом. Леон учился в Московском авиационном институте и участвовал в самодеятельности. Там он придумал себе псевдоним Измаилов. Означало это «из мои». Затем буква «и» заменилась на «и» краткое. 5 мая 1944 года родился Джон Рис Дэвис, весьма колоритный валлийский актер, снявшийся в огромном количестве отличных фильмов, но наибольшую известность, как мне кажется, получивший после работы с режиссером Питером Джексоном в трилогии «Властелин колец», где Рис Дэвис великолепно сыграл гнома Гимли. А еще Рис Дэвис очень хорош в экранизации приключенческого романа Артура Конан Дойла «Затерянный мир». Там он играет профессора Челленджера. 5 мая 1988 года в Лондоне родилась Адель Лори Блу Эткинс, которая поклонникам своего таланта известна как просто Адель. Британская певица, автор-исполнитель и поэт. Известность пришла к этой певице еще в 2007, но настоящая слава обрушилась на нее в 2012, когда Адель записала саундтрек к очередному фильму Бондианы «Координаты Skyfall». Песня, как вы помните, так и называется «Skyfall». И, на мой взгляд, это лучшая песня из тех, что были записаны для фильмов об агенте 007. С вами был Андрей Штерн. До встречи.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.

0: Классные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплари, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787-28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Вы живете в Лондоне? У вас бизнес в Великобритании? Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
4: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
3: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
4: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
2: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
4: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
2: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
4: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
4: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
2: Поплар 075787-28787. Норф Вулич 02-07-47-46-987. Лейксайд 07-99-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
5: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 02-07-206-27-42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке: украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». За покупками собрался очень умный мистер Упс. Он с тележкой браво едет через весь торговый зал. Ну и прям в отделе фруктов скользкий пол и бамс! Удар! Кто виновен в переломе? Что же делать? Как же быть? Знает мистер Упс, конечно, куда нужно позвонить.
1: Компания «Лидкрафт». Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны. Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005-5440. 0754-005-5440. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Matryoshka Radio, broadcasting on DAB in London. We love London.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом набегу.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте. На календаре 5 мая. В этот день 1764 года в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II было основано первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. Более того, это было первое в Европе государственное высшее учебное заведение для девушек. Первоначально оно называлось Императорское воспитательное общество благородных девиц, знаменитый Смольный институт благородных девиц. Создано оно было для того, чтобы, цитирую указ императрицы, дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества. Конец цитаты. Название «Смольный» происходило от Смольного дворца, построенного в 1729 году по велению Петра I близ деревни Смольной, в которой находился дегтярный завод. По уставу дети должны были поступать в заведение не старше 6-летнего возраста и оставаться там 12 лет. Причем с родителей бралась подписка, что они не будут требовать их назад ни под каким предлогом до истечения этого срока. Императрица надеялась, удалив детей на долгий срок от невежественных родителей и вернув им уже облагороженную девушку, способствовать смягчению нравов и создать, как она выразилась, новую породу людей. В октябре 1917 года институт во главе с княгиней Голицыной переехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 года и состоялся последний российский выпуск, после чего летом того же года институт покинул Россию и продолжил работу уже в Сербии. От благородных девиц предлагаю перейти к людям разного происхождения.

Леон Поляк, который миллионам поклонников известен как писатель-сатирик Леон Измайлов. Псевдоним этот родился таким образом. Леон учился в Московском авиационном институте и участвовал в самодеятельности. Там он придумал себе псевдоним Измаилов. Означало это «из мои». Затем буква «и» заменилась на «и» краткое. 5 мая 1944 года родился Джон Рис Дэвис, весьма колоритный валлийский актер, снявшийся в огромном количестве отличных фильмов, но наибольшую известность, как мне кажется, получивший после работы с режиссером Питером Джексоном в трилогии «Властелин колец», где Рис Дэвис великолепно сыграл гнома Гимли. А еще Рис Дэвис очень хорош в экранизации приключенческого романа Артура Конан Дойла «Затерянный мир». Там он играет профессора Челленджера. 5 мая 1988 года в Лондоне родилась Адель Лори Блу Эткинс, которая поклонникам своего таланта известна как просто Адель. Британская певица, автор-исполнитель и поэт. Известность пришла к этой певице еще в 2007, но настоящая слава обрушилась на нее в 2012, когда Адель записала саундтрек к очередному фильму Бондианы «Координаты Skyfall». Песня, как вы помните, так и называется «Skyfall». И, на мой взгляд, это лучшая песня из тех, что были записаны для фильмов об агенте 007. С вами был Андрей Штерн. До встречи.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Не боятся сухаря 32 богатыря. В поплоре в уличи в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
2: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
3: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 075-787-28787. Норф-Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 07-99-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
4: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
4: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
5: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 02-07-206-27-42.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
4: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты, мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на Матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: с тетей Юлей.
1: Друзьяшки мои, привет! Расскажите мне, кто такой крот?
2: Это такой крот, который женился на дюймовочке.
1: Сказки любит Яночка Досова. А ну-ка, Ева.
3: Пони, как дела? Котик, как дела?
1: Ну, я примерно так себе его и представляла. Леша, может, будут какие-то уточнения?
2: У него есть хвост. У него есть голова. У него есть нока, в котором он живет.
4: Надо устроить для него дырочку. Можно в полу. Можно в стене. Давай в стене.
1: В крот. В стене. А я думала, он в земле живет.
2: Да, но он еще умеет плавать. Ну, в воде.
1: Слушайте, вы меня запутали. Яна Денисова, где живет крот?
5: Ноги, конечно. Я его закопала там. И откопаю. Откопаю.
6: Как зайчики делают дырочки под землей?
1: Так все-таки под землей, София. А что он там под землей делает?
6: Снифает.
1: А по-русски?
6: Нюхает.
1: Марина, а что он там вынюхивает?
7: У него нет глаз, зато у него есть большой гигантский нос. И он разбирается со своим носом. Он нюхает, в какой норе ему идти. А то он копает и влево, и вправо, и прямо, и вниз. А у него нет глаз, он не может видеть. Поэтому он использует свой нос, чтобы им пронюхать.
1: Ну, скорее всего, он так ищет еду, да? А что любит крот?
8: Чего может кушать? Траву.
1: Траву?
8: Картошку фри.
1: Картошку фри? А где же он берет картошку фри?
8: Хочу есть там гико-гико.
1: Ну, понятно, в кастрюле. А вот подружиться с кротом можно?
2: Да, можно. Он же надо глазать хлеб. Орешки, печеньки, всякие печеньки, орешки.
1: А дома крота можно завести?
2: Да.
9: Я же не боюсь крота. Можно завести крота? Пожалуйста.
1: А что бы мама с папой сказали?
2: Папа, он не обладуется. Он так кротов не любит. Да? И я обладуюсь. А папа не обладует. Все обладуются. Папа, он не обладуется.
6: Там можно, у тебя есть пол, и он можно сломать твой пол, и как ты будешь ходить, и будет неудобно.
1: Ну, давайте, для начала я вам скажу, что дома завести крота, или, скажем, в лаборатории для изучения еще никому не удавалось. Они категорически не переносят жизни в неволе. Для них создают искусственные норы, которые почему-то становятся очень сырыми. Всегда доступная еда из рук человека тоже плохо. Нет необходимости постоянно двигаться, и кроты погибают от ожирения. Так что пусть уже себе копошатся под землей, как это задумала природа. Хотя, конечно, сельскому хозяйству, природе и обычным дачникам они доставляют немало проблем. Дело в том, что кроты все время роют, все время копают в поисках еды, без которой максимум могут прожить 17 часов. Так вот, на то, чтобы все время двигаться, необходимо много энергии, поэтому они практически постоянно едят, за день съедая столько, сколько весят сами. Несмотря на то, что зверьки это маленькие, примерно 20 сантиметров в длину, они, как ни крути, хищники. У них 44 зуба, включая клыки. Предпочитая главным образом дождевых червей, червей не упустят возможности и слопать какую-нибудь попавшуюся лягушку или улитку. А что не ест, оставят на потом. Например, на зиму. Дело в том, что в спячку кроты не впадают, но рыть промерзшую землю как-то не с руки. Поэтому он обустраивает себе спальню, из которой ведут множество ходов к оставленным запасам. И если разрыть такую вот кротовью кладовку, можно обнаружить до 2 килограммов еды. А это зимой целый пир. Удивительно все-таки, как кроту удается так здорово ориентироваться под землей, поскольку со зрением у него совсем беда. Глаза есть, конечно, но они закрыты. Природа позаботилась о том, чтобы не повредить их землей, в которой крот постоянно копается. Даже не так, не копается. Своим подвижным, чувствительным носом он просто буравит землю. И непонятно, как при таком образе жизни он сохранил потрясающий нюх. А еще у крота нет наружных ушей. Но при этом он слышит отлично, когда ему это нужно. Лапы крота – это, если хотите, экскаватор. Благодаря тому, что они развернуты наружу и огромным мощным когтям, крот может копать нору со скоростью 30 сантиметров в минуту. Представляете? И даже шерсть у крота приспособлена к тому, чтобы жить в таких вот экстремальных условиях. Она растет строго прямо, поэтому не задирается ни при движении вперед, ни когда крот пятится назад. Но поскольку, как я вам уже сказала, крот все время движется туда-сюда, шуба довольно быстро стирается, и он в буквальном смысле остается голым. Недолго. 4 раза в год у него вырастает новая шерстка. Такая вот еще одна особенность. Ну и еще. Кроты млекопитающие, насекомоядные, совсем не общительные, живут поодиночке, а рождаются совсем некрасивыми. Однако, если на ваших угодьях вдруг завелся крот, вы его смогли поймать и куда-нибудь подальше переместить, не обольщайтесь, крот обязательно вернется. Он, если хотите, прикипает к своим норам. Ну и на сегодня это, наверное, все. В следующий раз мы обсудим в почемухах еще что-нибудь интересное. Не забывайте нам писать и слушать по вторникам и четвергам. До новых встреч, мои маленькие любознательные друзья. Ну вот скажи мне, нравятся тебе кроты?
0: Нет. Аюси. Аюси девочки. Аюси девочки. Тетя. Он всегда много. Тетя и

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005-5440. 0754-005-5440. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

Радио «Матрешка» продолжает свое информационное вещание с обзором событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте! Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер оказался в центре внутренней критики со стороны собственной партии накануне местных выборов. Как сообщает Daily Telegraph, представители лейбористской партии в регионах все чаще избегают публичных ассоциаций с главой правительства, считая его фактором, способным снизить электоральную поддержку. Выборы в органы местного самоуправления Великобритании, напомню, состоятся 7 мая, охватят 1000 мандатов в десятках административных единиц страны. Правящая партия рискует потерять значительное число мест в муниципальных советах, а также столкнуться с возможной утраты контроля над парламентом Уэльса. Отдельно указывается, участие Кейра Стармера в агитационной кампании было ограниченным по сравнению с другими политическими фигурами, активно работающими в округах. Небольшие британские фирмы вытесняются с рынков Евросоюза из-за бюрократии и роста затрат. Как отмечает Reuters, таким образом последствия Brexit спустя более 6 лет после выхода Великобритании из блока сохраняются. Исследование, проведенное Британской Федерацией малого бизнеса, подчеркивает сложности торговли, несмотря на стремление нынешнего лейбористского правительства пересмотреть экономические и оборонные связи в условиях глобальной неопределенности. 3 из 10 участников рынка малых и средних предприятий ожидают сокращения или полного прекращения торговли с Европейским Союзом, если действующие правила не изменится. К числу наиболее часто сообщаемых проблем относятся таможенное оформление, физический досмотр товаров, а также правила маркировки и этикетирования продукции. Около 75% малых предприятий, использующих систему налога на добавленную стоимость Евросоюза, сообщают о значительных трудностях. Ряд союзников Соединенных Штатов, включая Великобританию и Канаду, высказались о том, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена. Страны призвали Европу взять на себя формирование нового мирового порядка, пишет Bloomberg. Ранее Дональд Трамп высказал свои претензии странам НАТО, которых не оказалось рядом в момент начала Соединенными Штатами войны против Ирана. При этом, как утверждает глава Белого дома, Соединенные Штаты оплачивали 100% расходов Североатлантического альянса до того, как он стал во главе американской администрации. Также отмечается, ряд европейских стран стремились усилить координацию между собой, чтобы противостоять политике Соединенных Штатов Америки. Представители компании Jaguar Land Rover предупредили, без субсидий на аккумуляторы в размере 380 миллионов фунтов производство могло бы быть перенесено из Великобритании. Как сообщает Guardian, компания Jaguar Land Rover принадлежит индийскому конгломерату Tata, который также контролирует крупнейшего в Великобритании производителя стали. Компания Tata Steel получила около 500 миллионов фунтов на модернизацию своего сталелитейного завода в Порт-Талботе. Ранее правительство также выделило грант в размере 380 миллионов фунтов компании Agratz, новому подразделению Tata, которая строит в Сомерсете гигафабрику по производству аккумуляторов для снабжения Jaguar Land Rover и других автопроизводителей. Высокопоставленные руководители Jaguar Land Rover ранее подчеркивали приверженность Tata британскому рынку, хотя компания производит некоторые модели исключительно в других странах, например, Defender, который собирается в Словакии. Наряду с этим компания Jaguar Land Rover в настоящее время отстает от некоторых конкурентов в производстве электромобилей. Она отложила выпуск долгожданного электрического Range Rover, а также запуск Jaguar как полностью электрического бренда. Предполагается, что продажи Range Rover начнутся в нынешнем году, но позже, а заказы на первый новый Jaguar начнутся в 2027 году. Еще больше о событиях в стране и мире в эфире Радио Матрешка вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Мы же с вами услышимся теперь завтра. Желаю всем приятного майского вечера и только хороших новостей.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444. Чтобы улыбнуться.

0: высококлассные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплоре, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787-28787. Норф, Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.
1: Привет, мы Серебро!
2: Слушайте нашу песню на радио Матрешка Лондон.
3: Не открывай.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio to advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей «Радио Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Где работает милейший мистер Упс, герой стихов? Он работает на складе, он в почете у коллег. Только что это? Смотрите, берегитесь, вот беда! Тыдыщ-тыбыдыщ-пыдыщ! Кто-то ящики поставил, не проверив, как лежит мистер Упс под грудой груза. Ну что скажите за напасть? Ну, конечно, разобраться надо будет, чья вина. А пока работодатель, ясно, будет отвечать. Это он не обеспечил безопасность и контроль. Возмещение, лечение – это лишь звонок в Литкрафт. Поправляйтесь, мистер Упс. Пусть все будет хорошо.
1: Компания «Литкрафт». Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны.
2: Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0. 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Работает информационная служба радио «Матрешка». Добрый вечер. В студии Николай Иванютин. Премьер Кир Стармер был вынужден отстраниться от участия в избирательной кампании правящей лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности, сообщает Daily Telegraph. 7 мая в нашей стране пройдут выборы в органы местного самоуправления. Согласно подсчетам издания, лейбористы потеряют до 2000 мест в различных городских советах в Англии. И впервые в истории утратят контроль за парламентом Уэльса. Из-за токсичного образа Стармера лейбористы в британских регионах предпочли дистанцироваться от премьера. Депутаты, с которыми пообщались журналисты Daily Telegraph, указали, что избиратели по-прежнему испытывают сильное разочарование от решения Стармера отменить топливные выплаты в зимний период для большей части пенсионеров в прошлом году. По их словам, эта мера продолжает оказывать деморализующее воздействие на электорат. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к нарушению поставок энергоресурсов страны Запада, что сказывается на их экономике. В частности, в Британии растет инфляционное давление из-за увеличения затрат на энергию и логистику, сообщает Guardian. По прогнозам экономистов, в ближайшие месяцы это может вызвать существенное подорожание основных товаров. Специалисты считают, что стоимость стандартной продуктовой корзины способна значительно вырасти, создав серьезную нагрузку для граждан. Наиболее уязвимыми категориями населения станут пенсионеры и домохозяйства с низкими доходами. Вероятно, им придется пересматривать свой рацион и сокращать потребление, что может негативно отразиться на здоровье и привести к увеличению числа заболеваний, связанных с ухудшением качества питания. Случаи проявления антисемитизма все чаще фиксируются в Соединенном Королевстве, что вызывает беспокойство у властей. Это заявил премьер Стармер. Цитата: «Террористическая атака на прошлой неделе в Голдерс-Грин была ужасающей, но это не единичный случай, это часть тенденции роста антисемитизма, которая заставляет наши еврейские общины чувствовать страх, гнев и задаваться вопросом, безопасна ли для них эта страна, которая является для них домом», говорится в заявлении Стармера, распространенным его канцелярией. Стармер добавил, что искоренить антисемитизм из каждого уголка общества возможно только путем совместных усилий представителей власти, бизнеса и культуры. Сегодня у Стармера на Даунинг-стрит встреча с предпринимателями, гражданскими активистами, врачами, преподавателями, артистами, полицейскими и членами правительства. Британский конгресс профсоюзов призвал правительство законодательно запретить использование систем динамического ценообразования на цифровых платформах, пишет Guardian. В специальном докладе главная профсоюзная федерация страны раскритиковала алгоритмы, которые компания Uber внедрила 3 года назад. Если раньше водители работали по фиксированным тарифам, то теперь их вознаграждение рассчитывается нейросетью в реальном времени в зависимости от спроса. Представители водителей утверждают, что такая схема превратила заработок людей в азартную игру, где за идентичную работу в одно и то же время разные сотрудники могут получить совершенно разные суммы. Профсоюзы требуют провести масштабную реформу статуса самозанятых, обязать технологические корпорации предоставить рабочим объединениям полный доступ к данным их алгоритмов. Руководство Uber отвергает обвинения в несправедливости, делая акцент на гибкости графика и прозрачности условий для принятия закона. В компании настаивают, что большая часть выручки поступает водителям, которые дополнительно получают оплачиваемые отпуска и пенсионные отчисления. С новостями вас познакомил Николай Иванютин. Всего хорошего и до завтра.

0: Добрый вечер, наши дорогие и любимые радиослушатели. И, конечно, мы снова с вами. Сегодня я одна. Марина сегодня у нас приболела. Но вечер обещает быть интересным. И я для вас подготовила, конечно же, много интересной информации. Вы можете, конечно же, нам писать, звонить. У нас открыт WhatsApp. И все сообщения мы видим в прямом времени, в прямом эфире. Сегодня у нас особенная весенняя встреча, теплая, яркая, живая и по-настоящему волшебная, потому что наступил уже новый месяц. И сегодня хочу вам напомнить, у нас вторник, 5 мая, и май уже уверенно вступил в свои права, а вместе с ним в нашу жизнь пришли новые мечты, новые желания, новые планы и новые поводы улыбаться. И май – это месяц красоты. По энергиям у нас открывается новая энергия месяца. Энергия по шестерке – это Венера. Особенно, если вы родились 6 числа любого месяца, даже если это не май месяц, любой месяц, но ваше число рождения 6, 15, 24 или в сумме у вас выходит шестерка, особенно вам важно приглядеться на энергию мая, потому что в мае это месяц не только красоты, конечно же, энергия любви, энергия вдохновения. Покупайте цветы, украшайте свое пространство, где вы находитесь. Обязательно делайте что-то хорошее для себя. Это такое время, когда открывается что-то новое. И очень важно в этот момент пробудиться, проснуться. И, конечно, я надеюсь, что вы уже пробудились и уже солнышко согрело каждого из вас. И если у вас есть вопросы, то вы, конечно же, всегда можете нам позвонить и написать нам в студию. И, конечно же, май – это прекрасный месяц, который нам открывает очень сильную энергию. Энергия Венеры – это очень сильная энергия удовольствия. И сегодня расскажу немножко про Венеру. И Венера – это такое, знаете, когда у нас есть разные вкусы, разные чувства. По Венере мы можем много чего делать интересное. Май – это вот шестерка у нас, и эта планета Венера у нас планета любви, планета красоты, планета гармонии, удовольствия, отношений. И все, что символизирует Венера, получается, нам важно это все прокачивать, раскрывать. И, конечно же, это вкус, это комфорт. У нас звонок? Да, у нас звонок. Продолжу попозже. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, как вас зовут? Так, слышно?
1: Здравствуйте, Жанна.
0: Да, здравствуйте, Жанна. Добрый вечер. Расскажите, как ваше настроение? Что хотели бы сегодня спросить? Сегодня я одна, у меня.
1: Настроение хорошее, так себе. Хотела бы спросить про дочку.
0: Окей, дочку. Какая дата рождения?
1: 17.10.2003.
0: И что примерно хочется узнать? Может быть, какие-то специальные направления?
1: Ну, вот ее жизненная точка, я знаю.
0: Например, общая характеристика или энергию данного года, например?
1: Ну, можно этого года, да. Вот что, как, куда, что лучше.
0: Угу. Есть что-то, что такое особо, может быть, волнует? Или так в общем посмотреть?
1: Ну, в общем, ее личная жизнь, как бы, да.
0: Хорошо, поняла. Ну, давайте начнем тогда по порядку. А как дочку зовут?
2: Мишель.
0: Мишель. 17 октября 2003 год, да?
2: Да.
0: Да. Получается, по датам 8-9-4. Энергия восьмерка – это энергия души. 8 – это такая планета Сатурна. Может быть, вы наблюдали за своей дочерью, что по Сатурну это такие люди – система, планирование, очень ответственные,

0: это большое такое число денег, если, конечно, развиваться, идти вот в эту сферу. Но вы сказали, что больше интересна личная жизнь, да? Личная жизнь. И если смотреть по энергии этого года, 2026 год, то получается энергия единичка у Мишель, а единичка – это новое начало, что-то новое может войти в ее жизнь, может быть, новая работа, может быть, отношения в каком-то новом уровне. Это также развитие себя, больше уверенности. Очень важно в этом году больше уверенности. Работа тоже над собой, по здоровью вопросы. Для карьеры очень хороший год. Единичка – это когда у нас открывается новые 9 лет. Это когда можно что-то построить. Очень важно вот быть в такой взрослой позиции, брать ответственность, никого не обвинять и очень вот работать над собой. И если мы говорим про отношения, а у нее есть молодой человек?
1: Есть.
0: Да, вот. Вам интересно, если это серьезные там, например, отношения, да? Ну, конечно, мы не можем так посмотреть. Да.
1: Хотелось бы знать. Плюс-минус, да.
0: Ну, получается, что у нее... Да. А есть его дата рождения?
1: Есть его? Да, есть.
0: 17 декабря, да?
1: 17 декабря 94 года.
0: 94-й год, это год собаки, это очень хорошие люди, обычно верные. И если смотреть, смотрите, у них оба восьмерки. Две восьмерки – это две древние души, это уже очень так интересно. И двойка – это очень по отношениям, получается, у парня двойка 8-2. Двойка – это именно семейный такой, семейный, добрый, душевный. С виду он может казаться такой, как бы холодный, восьмерки, они кажутся холодными. Получается, что одно число души, и должно им быть, в принципе, очень интересно, потому что у нее девятка на второй позиции, она более, получается, яркая, но она это может не показывать тоже, потому что девятка это такое.
1: И чисто подходят друг к другу?
0: Да, две восьмерки – это очень хорошо, это может быть очень крепкий союз, и сколько они будут уже вместе, если можете поделиться, если это не секрет?
1: Ну, так, наверное, года 3,5-4 где-то.
0: О, уже очень долго, да, это уже, видите, как это уже показывает то, что восьмерка к восьмерке очень уважительно относится, и если смотреть по энергиям, то следующий год очень хороший для укрепления отношений, может быть, свадьба, то было бы очень благоприятно, конечно, следующий год в год Луны. Да. Если вы как мама получаете. Да, если вы как мама интересуетесь, может быть, когда благоприятно, то можете передать Мишель, дочери, что следующий год он такой максимально благоприятный. Получается, следующий год или через год? Этот год больше такой, больше яркости, больше уверенности, больше работы над собой. А у партнера тройка. У него год успеха. Год успеха и год каких-то трансформаций. Давайте посмотрим еще карту-подсказку. Карта-подсказка. Карта-подсказка. О, представляете, рождение. Карта рождения. Может быть, у вас будет внук. Да? Рождение. Выпала карта рождения. Ну что, от меня только могу пожелать благословения. И если вдруг произойдет чудо, обязательно нам напишите, дайте нам знать, как раскрываются дальше события. И, конечно, прекрасного вам вечера. И всегда можете нам звонить, писать, если у вас будут вопросы. Еще, может быть, по вашей дате рождения или еще какие-то любые вопросы. Спасибо вам огромное и прекрасного вечера. До свидания. Так, ну что, мы сейчас, наверное, уходим на маленькую музыкальную паузу, да? Да, и встретимся через пару минуток.

0: И добрый прекрасный вечер всем, уважаемые радиослушатели. Мы снова в эфире «Магия чисел». И, конечно, с вами я, Анжелика Будас, нумеролог. И у нас уже есть сообщение. Вы нам обязательно пишите, звоните, потому что мы, конечно, с радостью будем принимать ваши звонки и сообщения. Доброго времени суток. Меня зовут Анастасия. Слушаю вашу передачу каждый раз с большим интересом во время работы. Огромное вам спасибо. У меня вопрос по поводу близкой подруги. Девушка молодая, умная, красивая. А борщи какие готовит. Но парня нормального встретить так и не получается. К сожалению, когда она найдет наконец-таки своего принца по жизни. Дата рождения 9 апреля 1999 год. Спасибо большое, успехов всем. Угу. Анастасия, спасибо. Большое, конечно, спасибо, что вы нас слушаете. И, конечно же, сейчас мы посчитаем дату рождения. Привет, подруги. Можете написать, как зовут подругу. 9 апреля 99 год. Получается 9 число души. Девятки – это такие страстные, конечно, люди. Девятка сама по себе такая характеристика, очень яркая. Это энергия, вот такая активность. Очень важно ходить в спортзал. Очень важно, чтобы вот музыка, может быть, это уже сразу такие места, где можно встретить молодого человека, например, ну, максимально, я так надеюсь, адекватного, и хочется же не просто, раз подруга такая и борщи готовит, и красавица, и умница, и молодая, конечно же, здесь важно вот как с энергией. Девятка – это умение направлять свою энергию. Здесь вот очень важно про энергию, где я ее отдаю, где я ее вот беру, и очень получается тот момент с энергией, танцы, спорт, вот что-нибудь такое, да? Это сразу такие места, где уже можно познакомиться. Если мы смотрим по прогностике 9-4-5, четверка – это еще такая энергия голова дракона. Энергия тоже может быть хаоса или очень, знаете, такая яркая революционерка. Здесь очень тоже важно заниматься, например, балансировать там йога, например, чтобы ум был спокойный. Это не к тому, чтобы принимать все подряд и быть такой, сразу, знаете, как будто монахиней. Нет, это к тому, чтобы быть разнообразной, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Вот тут очень важна тема здоровья, спорта. И в конце есть пятерка. Пятерка – это тоже энергия такой внутренней силы. Это, я считаю, пятерок – это поцелованные Богом люди. Очень важно здесь мышление, вот 100%. Здесь очень важно, чтобы были хорошие такие мысли, установки по поводу партнера, что я достойна хорошего партнера, и, ну, чтобы, конечно, куда-то ходить на свидание. И смотрим дальше. У нас энергия в этом году пятерка. Пятерка – это хороший год. Считается лучший период. Прошлый год, получается, у подруги был еще такой год по четверке. Он такой вверх-вниз, очень трансформационный. Но хорошие новости. Сейчас два года очень позитивных. Пятерка – это такой год, когда считается уже лучший период. Это новые знания. Можешь что-то изучать, что-то такое посмотреть. Повышение квалификации. Может быть, какие-то книги почитать по поводу отношений. Например, там есть, по-моему, 5 языков любви, кажется, так называется. Посмотреть, поисследовать вот эту тему. А также это много связи, контактов. Связи – это как знакомство, да, нетворкинг. А вот где живет подруга, найти какие-то мероприятия, где можно знакомиться. Этот год, получается, вот в апреле у нее только вступил в силу этот год, пятерка. Очень важно ходить на какие-то мероприятия. Это деловая активность, это короткие поездки, это много событий. Это вот важно, знаете, какие-то мероприятия посещать. Вот это очень-очень важно. А следующий год у нее год по любви. То есть, если в этом году она может, например, познакомиться с кем-то или расширить, например, свои какие-то, ну вот, знакомства, да. А в следующем году вот шестерка, это считается такой год любви, отношений, наслаждений. И если в этом году поработать, например, даже если мы подумаем гипотетически, если мы почитаем какие-то книги по отношениям, перестроим свое сознание, свою жизнь под то, что я достойна, найти хорошего парня, например, да, то вы обязательно его найдете. Оно точно так работает, вот я вам гарантирую. А поэтому по шестерке в следующем году получается, что еще больше шанс открывается. В этом году мы работаем над собой, знакомимся, наслаждаемся жизнью. А в следующем году максимально открыто вот поле такое любви, отношений. Ну и, конечно, в мае энергия любви. Поэтому еще это хороший месяц для свиданий. Может быть, какой-нибудь спа-центр, хороший спортзал, музыка. музыка, да, танцы. Ну вот, немножко так, если мы на сообщение чуть поменьше, да, отмечаем. Звонок или сообщение? У нас еще есть одно сообщение, да. Если что, напишите, если есть какой-то там вопрос. Вот. Так, у нас еще одно сообщение. Добрый вечер, Анжелика. Хотелось бы узнать про старшую дочь. Как у нее этот год? Отношения, любовь, спасибо. Дата рождения 07. Это у нас 7 февраля и 80-й год. Интересно этот год. Тоже единичка получается. Ага, отношения, любовь. Хорошо, Жанна. Получается, если семерка – это у нас такое число мистики, и если мы говорим про этот год получается новая энергия. Новая энергия получается у нас про уверенность, про развитие себя. Это очень важный год. За 9 лет, вот сейчас закончился цикл 9-летний, и открывается новый цикл. Получается, у вашей дочери такое, знаете, новое развитие судьбы, развитие себя. Может быть, какой-то бизнес-проект, потому что единичка – это когда мы договариваемся с государством, может, какие-то проекты у нас на уровне государства, может, помощь какая-то от государства. Но тут отношения с инстанциями именно государственными. Темы тоже вот с авторитетом, с папой, уважение к папе, уважение к мужчинам. А вопросы по здоровью обязательно, чтобы все было хорошо, потому что уверенность идет от нашего самочувствия. И, конечно, это хороший год для карьеры. Если есть какие-то, например, может быть, ну, карьера – это работа, также это обучение по работе. Еще, конечно, может быть, что здесь еще? Да, больше уверенности. Если мы говорим любовь-отношения, только про любовь-отношения, больше подходит следующий год, потому что этот год как будто бы нужно пересобрать себя и сделать такую новую личность, заложить фундамент на следующие 9 лет. А следующий год – это стремление к отношениям, это любовь, это гармония, это такая луна, психология. И здесь вот очень важно в этом году как раз-таки как будто бы не фокус на любовь, но любовь всегда может прийти к нам, знаете, нечаянно, как это, случайно. Любовь приходит, конечно, не по графику, а по нашей энергии. Поэтому, конечно, если позитивный настрой всегда есть, то, конечно же, оно всегда сбывается. Но более благоприятно получается, открывается оно во второй половине уже после Нового года. Осталось тут всего лишь-то 6 месяцев. Вот. Поэтому рекомендация заниматься еще больше собой. А по моим наблюдениям, 9 лет в нумерологии и психологии, чем больше мы работаем над своим здоровьем и телом, тем больше у нас энергия любви. И, конечно, мы, наверное, сейчас уходим, да, на музыкальную паузу. Да, и мы уходим на музыкальную паузу и продолжим принимать ваши сообщения после музыкальной паузы.
1: Я удалил твой номер. И как же жить с тобой, мы дальше собирались. Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось. О, я удалил твой номер. И как же жить с тобой, мы дальше собирались. Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось. Эй.

0: Угу. Добрый вечер еще раз, наши любимые и уважаемые радиослушатели. Ну что, ваши сообщения мы тоже ждем. Если что, вы можете нам звонить, писать, конечно же, в студию. Мы с радостью, конечно, всегда принимаем звонок без очереди. И ваши сообщения тоже всегда будем читать. Сейчас немножко вам расскажу про энергию дня. Завтра у нас 6 мая, и у нас очень счастливый, удачный день. Завтра у нас энергия 3, а это Юпитер. Завтра к нам приходит тройка, а тройка – это энергия Юпитера. Это очень сильная, большая, расширяющая энергия. И Юпитер – это у нас знание, это бизнес, это мудрость, это, знаете, рост, это также вера, знаете, во что-то поверить в светлое. Это тоже про большие возможности. И если у вас завтра может быть важная встреча или какое-то мероприятие, или если у вас онлайн-проекты, обязательно что-нибудь делайте для того, чтобы у вас был такой, знаете, хороший такой день. А еще хочу вам напомнить номер нашего прямого эфира студии +44 73 56 16 25 25. Обязательно звоните нам, и ваши, конечно, звонки у нас вне очереди. И завтра у нас очень такой счастливый день, чтобы подготовиться, можно уже прям позвонить к нам и разобрать вашу дату рождения или какие-то важные, может быть, моменты, знаки, может быть, совместимость, а может быть, какое-то еще число вы часто видите. Или просто в целом хочется посмотреть, например, дату рождения или энергию вашего года. Завтра вот у нас, если мы вернемся к прогнозу, завтра у нас тройка. Что самое главное? В тройке это когда у нас развитие, удача. Используйте эту удачу для такого дня, чтобы где-то проявиться. И, конечно же, энергия денег. Дальше у нас четверг, 7 мая, и энергия 4. 4 – это у нас голова дракона. И в четверг приходит энергия четверки, и это у нас голова дракона, и это очень интересная такая кармическая энергия. Здесь, конечно, Раху связан с желаниями, амбициями, технологиями, может быть, иностранные темы, интернет, неожиданные повороты, может быть, наши какие-то мысли, иллюзии, соблазны. Очень важно в такой день быть максимально в трезвости, в таком, знаете, трезвом уме, потому что это энергия революции, особенно если вы еще родились в день четверки, энергия, которая может дать прорыв. Если у вас нестандартные проекты, очень важно в четверг про эти проекты, например, заявлять, говорить, что хорошо делать, заниматься интернет-проектами. В четверг социальные сети, реклама, технологии, может быть, нестандартные идеи проявить в мир. Четверг – прекрасный день для того, чтобы вот продвижение устроить вашему бизнесу, реклама, какие-то вот идеи, также аналитика, изучение нового и, конечно же, работа с иностранными темами. Что не стоит делать? Не нужно верить иллюзиям, поддаваться манипуляциям, принимать резкие решения на эмоциях в четверку категорически нельзя. И здесь самая главная фраза: «Я вижу правду, выбираю осознанность и не поддаюсь иллюзиям». Здесь очень важно быть в такой трезвости ума. Конечно, подойдет йога для любителей, например, про, версия про, как проработать дракона, то, конечно же, всегда это спорт и йога. У нас одно сообщение, да? Нет сообщения, все хорошо. Это другое сообщение. Если что, вы пишите, мы, конечно же, вот принимаем ваши сообщения. Если у вас есть вопросы по вашей дате рождения или совместимости, или, например, вот это, да, сообщение? Есть сообщение. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, про мою сестру. Дата рождения, так, 1 октября, минутку, нужно все записать. 1 октября и 90-й год. Ее зовут Карина, расскажите, пожалуйста, подкаста, про ее сильные и слабые стороны, а также дайте прогноз на год. Спасибо, Катя. Так, ну 1 октября – это уже очень сильное число лидера. Единичка – это очень сильно. 1 плюс 1 у нас тут сразу двойка. И год – тройка. Очень хороший год. Тогда по порядочку. Единица. Единица – это очень сильные люди. Это уверенность, это сила, это голос. Я, кстати, тоже родилась 1 числа. Получается, и мы с вашей сестрой родились в один год. Только я 1 мая, она 1 октября. Первое число – это, конечно же, тоже эго сильное, понимание себя, это личность. И здесь важно развивать тоже женскую энергию, потому что единичка, единичка – это больше такая мужская энергия. И важно балансировать тоже Венеру, Луну развивать. Это более женские такие какие-то развития. Дальше у нас как раз есть 1 плюс 1 – 2, Луна. А Луна – это уже как раз психология, какие могут быть профессии, например, подходит психология. Если сильная сторона здесь, по двойкам получается, что это люди, которые умеют выслушать. Это очень сильная интуиция. Но также, когда есть двойка, это тоже слишком все чувствовать, знаете, яркое такое. Может быть, вспыльчивость, кстати, по единичке, да. Если мы говорим плюс единичка и двойка, в единице плюсы, конечно, это лидер, это яркая такая энергия, это амбиции. Такие люди ведут за собой. Это первое открыватели. Вот все, что связано с лидерством, и тоже голос. И очень важно, конечно, использовать эту энергию, чтобы вести за собой, проявляться как-то, вести людей за собой, что-то изучать, вдохновлять. Это в плюсе. В минусе и у единички эго. Конечно же, есть эго у единички в минусе. Тоже они могут, конечно, своим солнцем где-то подавлять, потому что их где-то может быть много. Но тут очень важно просто балансировать тогда вот эту щедрость, благодарность, и тогда не будет такое сильное эго, которое будет, например, разрушать. По двойке Луна – это у нас творчество, это мягкость, забота, умение договариваться. В плюсе это, знаете, все женские такие качества. Тут очень важно, чтобы Луна не перевесила Солнце, потому что если человек сильно уходит в Луну, тогда это, может быть, слишком много думает, меньше делает. А важно делать, да, важно делать. Это глубина. В плюсе это вот такая мягкость, женская энергия, уметь отдыхать, уметь договариваться, изучать психологию. А в минусе по двойке по Луне это, конечно, может быть, эмоциональность, как-то ярко на все реагировать. И у нас энергия этого года очень классная, очень счастливый год. Один из самых лучших периодов. Тройка – это благословляет, поддерживает, проблемы обходит стороной. Это год удачи, финансовое благополучие, семья, дети. Обучаться мудрости. Знаете, это такой год шоу-бизнеса, но оно не в прямом смысле как шоу-бизнес. Это может быть год удачи, какие-то проекты. Если ваша сестра занимается, например, может быть, каким-то любимым делом, хобби, или вот чем она занимается, можете нам написать, если у вас будет времечко, то это обязательно надо рассказывать, а про это говорить, потому что это тоже такой год денег и удачи. Когда у меня, например, был год тройки. Тройка – это когда мы запускаем проекты, когда мы рассказываем о себе. Также мы, например, передаем свою какую-то мудрость, может быть, какие-то запускаем проекты. Поэтому здесь такой год – это связь с учителями, наставлять, брать под опеку, обучаться мудрости, передавать мудрость. И год расширения – тоже путешествия. Но Юпитер – это действительно большая удача. Поэтому этот год важно вот прям использовать максимально. Так, ну вот, вроде бы мы так ответили, да? Если что, в следующий раз тоже можно позвонить, написать, и можем тоже максимально глубже еще разобрать. И если будет какой-то вопрос, то вы тоже можете нам обязательно написать, да? Вот, напишите обязательно нам. Так, я немножко тогда продолжу про энергию. У нас, я сказала про четверку, да. И в пятницу у нас энергия 8. Пятница – это 8 мая. Простите, не энергия 8, 8 мая. 8 мая, а энергия дня. Вообще, у нас всегда в пятницу энергия Венеры, потому что пятница – это день Венеры. Получается, месяц Венеры, пятница – сама Венера, у нас двойная Венера. Обязательно, если вы очень много работаете. И даже если вы не работаете много, обязательно сделайте что-то хорошее для себя в эту пятницу. Пятница – это про расслабление, про какое-то, знаете, вкусняшку, может быть, кофе, может быть, тортик. Ну, это такие, знаете, мягкие какие-то удовольствия. А можете себе в телефоне, знаете, такой лайфхак, завести вот какие-то удовольствия, радости, что меня наполняет, что дает мне энергию. И можете в пятницу обязательно что-нибудь хорошее для себя сделать. Это может быть шопинг, это может быть, да, что-то такое интересненькое для вас. А может быть, это что-то купить домой. Но, в пятницу у нас еще энергия 5. А 5 – это Меркурий. И в пятницу тоже включается пятерка. Если идете в шопинг, идите с подружкой. Потому что пятерка – это коммуникация, это люди, это энергия общения, информации, такой, знаете, скорости, знакомств. Может быть, кстати, в пятницу очень хорошее время для свиданий. Это также у нас что? У нас юмор, легкость, какие-то встречи. Пятница, она должна быть такая подвижная. И хороший день для звонков, сообщений, встреч, может быть, продажи, рекламы, переговоры. Знаете, это все, что связано вот с интернетом, с бизнесом, с развитием, прямые эфиры. Это прям идеально в пятницу. Максимально все, что связано с информацией, проявляйтесь. И Меркурий, он любит тех... А, у нас был звонок, да? Если что, звоните, мы не успели. Да, если что, позвоните, пожалуйста, нам еще. Да, сорвался звонок. Позвоните нам еще раз. Мы здесь, мы в прямом эфире, так что мы можем вас принять. Да, если что, получится еще дозвониться. Угу. А мы не можем им перезвонить, да? Или, может быть, получится? Так, может быть, получится. А вот сейчас мы попробуем позвонить. Сейчас мы минуточку попробуем позвонить. Да, добрый вечер. Добрый вечер, это Анжелика Будас. Угу. Добрый вечер, расскажите, добрый как вечер. Вас зовут? Вы попали на радиоматрешку.
1: Меня зовут... Угу. Меня да? зовут Яна. Хочу, чтобы вы разобрали мою дату рождения.
0: Угу. О, хорошо. Вы первый раз нам, да, звоните?
1: Угу.
0: Первый раз. Скажите, супер, добро пожаловать. Скажите, какая ваша дата рождения?
1: 1 июня.
0: О, июня, это у нас 06, и год рождения?
1: 1976.
0: Ага, и интересно разобрать дату рождения, да?
1: Угу.
0: Общая характеристика, да, прогноз на
1: да,
0: год?
1: Да.
0: Ага, хорошо, все. Как раз вот я уже очень быстро все посчитала. Сегодня я тут одна, мне нужно и уметь быстренько посчитать и с вами поговорить. Ну что, Яна, благодарю вас, то, что вы нам позвонили первый раз, это очень-очень приятно. Надеюсь, не последний. У нас
1: не один.
0: Да. У нас всегда можно, конечно, звонить, писать. У вас очень классная дата рождения. Получается, 1 июня, 76-й. Я уже успела посчитать. 1-7-3. Если мы говорим про общую характеристику, 1, вы как у меня тоже число 1. Единичка – это солнце. Знали ли вы, что у вас такая энергия? Солнце – это изначально источник всего. Это, конечно, люди с мощной энергией. И здесь очень важно, как мы используем эту энергию, потому что мы можем освещать, знаете, как солнце светит, всем тепло, но мы можем тоже уничтожать взглядом, конечно же, так резко, но это такое может быть, да. Поэтому здесь надо очень аккуратно со своей энергией, потому что это еще такая, знаете, единичка, это энергия мужская, сильная, яркая. Тут очень важно балансировать эту энергию с Луной, с Венерой, более так женственно где-то, более помягче, особенно дома, например. Вот у вас есть муж?
1: Есть, вот, конечно.
0: Вот. И вот с мужем дома помягче надо. Единичку надо на работе. Да, единичку мы включаем на работе, где мы проявляемся, может быть, какие-то курсы, может быть, еще какое-то образование у нас. Вот там мы максимально единичку проявляем. Дома мы включаем семерку. У вас дальше семерка. А семерка это у нас глубина. Семерка это, знаете, мистика, глубина, творчество. Это уже такая энергия. Семерка не подпускает все к себе. Это очень такое, очень такие глубокие энергии. Семерка – это у нас энергия дракона. Это такая туловище дракона. Никогда не знали, да?
1: Угу. Не, я знала, что я родилась в год дракона.
0: О, у вас еще и год дракона, и число, да. Вот, это погружение, погружение в мистику, в себя, это люди с очень глубокой интуицией, и это такой поиск истины, это очень хорошие такие кризис-менеджеры даже, я бы сказала, то есть это как, знаешь, найти слабое звено, например, очень легко можно, ну, как бы это такой мозг работает, аналитический склад ума. Но здесь, если самое, мы говорим, еще такое яркое, по единичке это важно ставить цели, да, быть лидером, управлять вот этой своей энергией, тоже быть в центре внимания. Единичка – это тоже, конечно, самое главное про уверенность в себе и про ответственность. Вот это самое главное про единичку. Нужно вот как-то прокачать это солнце свое. Как мы можем его прокачать? Это когда ежедневно мы себя поддерживаем, любим себя. Как мы можем становиться увереннее? Наверное, с какими-то тоже аффирмациями, книгами. Ну, что-то такое, чтобы помогало, да? Тогда это, вы тогда еще больше включаете это солнце. И по солнцу, да, самое главное – это такая взрослая позиция, это видеть цели. А, очень важно вот ставить цели и их, например, достигать, да? Можно попробовать даже, знаешь, как эксперимент такой. Например, какую-то легкую цель поставить и к ней идти. И будет очень такой большой прилив энергии. Потому что, о, я смогла это, я сделала, и это очень классно. А еще энергия 3, а 3 – это большое благословение. В конце энергия 3 – это энергия судьбы, число судьбы. Это планета Юпитер, а Юпитер – это главная планета удачи, милосердия, благополучия. Это считается одно из самых таких удачных чисел, и такой человек считается по нумерологии, получил благословение или милость, как святого учителя или как говорится, рода благословения, как будто бы как одно из прошлых жизней или просто как благословение рода. И тройка – это такое, как защита высших сил, как ангел-хранитель, такое вот можно сказать по тройке. И здесь что самое главное? Здесь важно быть в такой энергии, такой, знаете, как оптимист. Это такая оптимистическая энергия. Может быть, к вам тоже тянутся люди, да, по тройке – это к вам тянутся люди за советом, друзья, может быть, близкие. И вы так, как Юпитер, получается, как такая планета добра и щедрости. Вам важно поддерживать вот все, кто к вам обратился, не прогоняясь веником.
1: Нет,
0: да, да. Вот. Обращаются, да? Обращаются?
1: Да, конечно.
0: Вот.
1: Да,
0: вот.
1: Обращаются.
0: Да? Вот, да. Это очень классно. И это что считается? Это планета прирожденных учителей. Это тоже как гуру. И это не к тому, чтобы просто учитель по какому-то, например, ну, как учитель в школе, да? Это считается учитель по жизни, человек с такой глубокой, с глубоким пониманием мира, потому что есть семерка, семерка – это глубина, и есть тройка, тройка – это тоже глубина, щедрость, такой интерес, расширение. И здесь вот очень важно это все использовать. А по тройке что у нас? А, еще энергия этого года. О, восьмерка, очень хорошая энергия, как раз для год труда. Год труда, восьмерка – это год труда и год плодов, надо трудиться. Яна, поэтому да, год труда – это прилагать усилия, какое-то замедление, может, немножко, да, нам никогда не нравится, когда какое-то замедление, но Сатурн обещает вот это, подарки после этого, это карьера, это обучение, тут такое терпение, серьезность, экзамены в жизни, сильные результаты, это очень хороший период для карьеры, для обучения, и тут важно развивать вот терпение, самое главное, тогда это такой тоже год для денег, год для результатов, и когда мы получаем плоды. А следующий год получается завершение 9-летнего цикла. То есть этот год мы работаем, получаем подарки, а следующий год у нас такой, как ремонт генеральной жизни, такой ремонт. А потом у вас получается через, получается, сколько, полтора года? Через полтора года будет новая энергия по единичке и такие новые 9 лет. Вот.
1: Супер.
0: И еще у меня есть карта-подсказка. Сейчас, минутку. Просто карта-подсказка. Сейчас я вам тоже вытащу карту-подсказку. О, король мечей. Нет, не мечей. Король ключей. Что-то я разучилась читать. Ну, значит, мечи. Он просто такой рыцарь на картинке. Король ключей. Это очень интересная карта. Что бы она значила? Ну, по восьмерке это же Сатурн. Я думаю, что тут вот как раз баланс энергии. Да, я возьму еще одну карту. И вот в одной карте как раз выйти из... Тут такая клетка, как будто из руин, как будто бы вокруг камни, и как будто бы клетка, из нее надо выйти. Получается подсказка, все, что я сейчас говорила, по восьмерке, что год труда. Подсказка тоже от карт, как будто бы вот встать этим воином своим внутренним и выйти из внутренних ограничений, потому что восьмерка может накидывать нам какие-то ограничения, которых на самом деле нет. И очень важно вернуться вот в эти свои истинные энергии. А истинная энергия, единичка, это яркость, да, сила слова. И это прям вот такая вот, это что у нас? Уверенность, сила, видеть цель, понимание себя и развивать вот такой свой авторитет. И, конечно, по семерке вы мистическая глубинная душа, да. Ну что, благодарю вас огромное, спасибо за звонок. Если у вас еще есть какой-то, может быть, вопрос или все понятно?
1: Понятно, спасибо большое.
0: Спасибо огромное. Хорошего вам вечера. Да, спасибо. Очень. Будем ждать еще. Спасибо. До свидания. Так, у нас еще есть одно сообщение. Да, мы можем, дай его зачитать. А, еще звонок. Так, а еще или музыка. Музыка? Так, мы сейчас уходим на музыкальную паузу. Да, мы сейчас уходим и обязательно прочитаем.

Добрый, прекрасный вечер. Спасибо вам, конечно, большое, что вы сегодня нам пишете. Очень много сообщений. Так, у нас еще одно сообщение. Добрый день. Вопрос про подругу. Подругу зовут Мила. Когда у нее год удачный будет, чтоб все невзгоды обошли стороной? 10 января 2000 год. Так, мы считаем. Десятка – это у нас число 1. Дальше у нас двойка – это число профессии. Это Луна. И число судьбы 4. Изначально, чтобы, конечно, это очень глобальный вопрос, да, чтобы невзгоды обошли стороной, конечно, по нумерологии считается, что все это трансформация, нам во благо. И очень важно жить по нашим всем этим энергиям. Очень важно тоже активировать все наши планеты. И единичка – это планета уверенности, такой яркости. Очень важно развивать вот эту уверенность, взрослую такую позицию. Двойка – это Луна, это не уходить слишком в эмоции, в чувства. То есть, да, как девушки, балансировать эти энергии. Но если мы смотрим по энергии еще 1, 2, 4, очень много энергии вот этой дракона, голова дракона, хаос, Луна. Тут очень важно, чтобы было вот это стабильные эмоции. Тут что может помочь? Спорт, психология, йога, да, очень важно быть в балансе. Иногда какие-то трансформации к нам приходят в жизнь, и мы думаем, что что-то плохое, например, происходит. Но иногда это нам очень важно во благо. Но год по 26-й год – это тройка. Это считается год удачи. И если что-то шло пока что не так, нужно как-то пересобраться мысленно, потому что по нумерологии считается год тройка. Считается, что это сейчас время, самый лучший период. Благословляет, поддерживает, проблемы обходят стороной. Тут, может быть, какие-то просто трансформации, которые должны были произойти. Но считается, что этот год – это удача, финансовое благополучие. Если работа, может быть, не нравится, нужно пойти найти новую работу. Наставлять, брать под опеку, обучаться мудрости. Такой год, когда нужно обязательно, может быть, изучить какую-то философию, может быть, как-то поработать над своей верой, да? Вера во что-то хорошее, про позитивное мышление, потому что тройка – это планета Юпитера, и этот год по Юпитеру. А Юпитер – это связь с учителями, это может быть сходить, ну, например, кому-то надо сходить к астрологу, к психологу, что-нибудь такое, либо поизучать это, либо в интернете посмотреть, в Ютубе что-то такое. Но это обучаться мудрости, это тоже вот как бы такой год про удачу. И чтобы ее активировать, важно быть, конечно, в принятии, в хорошей энергии, и считать, что этот год должен быть удачливым. Только очень важно это все активировать. А следующий год, там идет год такой трансформационный. По четверке это взлеты такие резкие, какие-то повороты, может быть, судьбоносные в следующем году. А этот год считается максимально еще вот 6 месяцев можно что-то перестроить. А потом у нас тогда, если дальше смотреть, то 2 очень счастливых еще года. Так, год будет пятерка и шестерка. Это будет у нас какой год? 27, 28, 29. 28 год и 29 год, там тоже будет супер прям удачные 2 года. Но чтобы к ним подойти, нужно еще использовать эту энергию 26-го года по Юпитеру. Вот. Так, ну что, здесь пока так. Если что, звоните, пишите, тоже у нас в четверг. У нас остается очень мало времени, буквально несколько минут. Сейчас я посмотрю еще одно сообщение. Так. Спасибо, да, за разбор для сестры. Могли бы вы, пожалуйста, сделать разбор для подруги? Дата рождения 27 мая. Так, 99-й год. Зовут Алина, интересуется совместимость с другом. Дата рождения 30 сентября, 89-й год. И зовут Глеб. Расскажите, пожалуйста, про совместимость пары, сильные и слабые стороны, Катя. Спасибо огромное, очень много дат, но я что-то уже успела посчитать. Что я сейчас успею, все скажу. Если что, обязательно с этим сообщением, если что, в четверг можете нам тоже написать, чтобы более глубоко я смогла это разобрать. Так, первое у нас 27 мая, энергия 956, а у парня Глеб 393. Хорошо, что есть девятки. Девятка – это энергия страсти, энергия такой яркости. Здесь очень важно какой-то такой драйв в отношениях. Но чтобы не было конфликтов, нужно балансировать энергию. Где я эту энергию отдаю? Где я эту энергию получаю? Тут, может быть, совместно заниматься спортом. Если, например, ну, нужен спорт. Девятка – это спорт, это машина. Это, например, водить машину – это тоже хорошо. Водить машину, заниматься спортом, танцем.
Девы-Агнцы. Это вот тогда энергия 9, у вас схожая. Тройка. Это получается у парня 3-9-3. У парня прям хорошие две тройки. Тройка – это благословение. Тройка – это когда энергия такое, знаете, благословение рода, семейные ценности, удача, хорошая энергия по бизнесу. Вообще очень хорошо такое. По тройке это должны быть семейные люди. Сколько я знаю троек, это такие творческие натуры. Это тоже семейные люди по тройке, семейные ценности. И у человека, у которого есть тройка, вот у Глеба 3-9-3. Тройка – это про семью. Ему очень важно быть в официальных отношениях. Вот по нумерологии очень важно, чтобы был официальный брак, семья, дети. Обычно такие люди очень надежные. А тут 9-5-6 для девушки, 5-6. Пятерка – это про обучение, про яркость, про какую-то тоже глубину. Очень важно только не хватать 500 проектов, например, по жизни. Сильные стороны – это, может быть, сильные стороны – это когда многообразная, более такая живая девушка. Еще Венера есть. Венера. Венера – это у нас любовь, это красота, это комфорт. И тоже Венера про чувства, и тройка про чувства. И очень важно, чтобы вы договаривались, как с вами можно, как с вами нельзя. Здесь вот очень хороший мостик про коммуникацию между вами. Потому что девятка девушка может быть более вспыльчивая, потому что девятка на первой позиции. Тут важно балансировать, это же тоже мужская энергия. Важно уходить в Венеру, в такой кайф, спокойствие, расслабление, удовольствие. Пятерка – это тоже изучать что-то, читать что-то такое, знаете, интеллект вот это. А у мужчины 3-9-3, в принципе, все стабильно. Ему тоже получается, что важно тоже проговаривать свои чувства. Вот. Если так получается, энергия 6, у девушки энергия 6, это энергия любви в этом году. Дай бог, всего самого наилучшего мы желаем. Энергия любви, роскоши. Поэтому судьбоносный год по шестерке в этом году, 27 мая. А девятка у парня Глеба, энергия 1, что-то новенькое. Ну что, у нас плавный эфир подходит к концу. Огромное вам всем спасибо, кто сегодня нам звонил, писал. Мы вас очень благодарим. И, конечно же, это всегда очень приятно, что вы доверяете нам свои даты рождения. И мы бережно, конечно же, эту информацию максимально считаем, отдаем вам в руки. И спасибо вам огромное. С вами сегодня была Анжелика Будас. И мы прощаемся, уходим, конечно же, на музыку и встретимся уже в четверг. Всем пока!

сумев спрятать эмоции. Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам – значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои.

знаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты, мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на Матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке: украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающие на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте!

0: удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478.
2: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
3: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
2: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
3: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
1: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
3: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
3: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
1: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
3: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
1: Поплар 0757872877. Норфуличе 0207474697. Лейксайд 0799907707. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Надежка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
1: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованный агент HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.
4: Так особенно. Ты так особенно.

0: события последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

голосованием включай. Вот эти, все эти вот интухи вначале оставляй. Даже вот то, что я сейчас говорю, тоже оставляй. Это же рэп. В голове туман.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: события последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнером?

развитие вашего бизнеса, привлечение новых клиентов, возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон» 0207 206 27 42.

был спущен на землю. И раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но эта уловка всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы.